FM. Знаем, что любишь. 101.5.

FM. 101.5. Твое время. 4 часа. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.

0: FM. 101.5. Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Твое время. 6 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в объектах России службу психологического сопровождения педагогов. Инициатива предусматривает обеспечение конфиденциальности обращений, отсутствие последствий для аттестации и карьеры педагога, проведение программ профилактики профессионального выгорания. Предлагается опробировать модель в пилотном формате в ряде субъектов России и пересмотреть содержание подготовки педагогов вузов, включить обязательные модули по работе с цифровым поколением обучающихся и профилактике профессионального выгорания. Федеральное агентство водных ресурсов утвердило режим работы Волгоградского гидроузла на период с 21 мая и до особого распоряжения, пишет «Волгоградская правда». График сброса воды на Волжской ГЭС на конец мая текущего года утвердили Росводресурсы на заседании накануне. Причина – приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в мае ниже нормы. Напомним, с 15 мая нормы расхода воды начали постепенно снижать с 23 тысяч кубометров в секунду до 19 тысяч. Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. Общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20. Работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Волгу приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте Волгу. Категория 0+.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
4: 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: как раз это.
1: Да, друзья, есть такое утреннее шоу 3-4 на Волгоград FM. Всем доброго утра желает, соответственно, Олег Шарапов и Дина Косичкина. Вот, ну и прямо сейчас мы хотим рассказать вам о том, что ждет нас этот понедельник. Кстати, это что, финальный понедельник весны? Да ладно, серьезно? Не может быть, что так быстро прошла эта весна. Весна была прикольная, да, уже подводим итоги, но есть еще итоги, которые подводят некоторое количество людей на этой неделе. Я говорю про школьников, да про студентов, в принципе, пока еще рано говорить. Но школьники точно вместе с родителями считают, соответственно, все шишки, полученные ими за время учебного года. Ну, опять же, именно на них мы что и учимся. Хотя, понятное дело, что сегодня, возможно, и завтра в том числе кому-то будут вручать похвальные листы, золотые медали, потому что сегодня и завтра линейки в школах, которые как раз и подводят те самые итоги. Всем школьникам хорошего настроения желаем вместе с их родителями, естественно. Ну, если говорить про нас, друзья, легкий дождик сегодня присутствует у нас за окном, а в целом о погоде со всем скоро мы поговорим все-таки более подробно, какие цифры еще ждут нас на термометрах, потому что это тоже очень важно. Есть еще одна тема, связанная с буквами и цифрами. Это, конечно же, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями, которые мы можем сегодня услышать ближе к концу часа. Обязательно оставайтесь с нами, чтобы посмотреть, что там у нас случилось в мире. Точнее, послушать, а может быть, потом и посмотреть. По ссылкам вас тоже перекинем. Но будет конкурс под названием... Проще простого. Здесь все просто. Опять же, разыграем классный подарок. Но есть и еще кое-что. Это конкретно календарь, потому что сегодня надо выяснить, кто же, где же, когда же. Ну, естественно, с точки зрения истории и конкретной даты. 25.05. Правда, 26 уже. Ух, красиво было бы, если бы год был, ну, наверное, все-таки 25-й, да? Не знаю, есть ли какие-то у вас в этом плане ассоциации и, возможно, ностальгия по прошлому. Я лично, чем старше становлюсь, тем, соответственно, больше хочу... назад, а не вперед, в светлое будущее. Так, что касается музыки, тоже будет, ребятки, все будет здорово. Ну, надеюсь на это, в первую очередь, благодаря вам. Наверное, если вы будете в нашем эфире и, так сказать, постоянно подключены. В общем-то, и не надо переключаться. Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Погнали!

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Отправляемся в путешествие, друзья. Находим какие-нибудь прикольные названия населенных пунктов. Давно не был в Мурманской области. Я нашел там прикольный населенный пункт. Называется Петушинка. Не знаю, все ли там живут по понятиям, но в любом случае там сегодня обещают очень мало градусов на термометр плюс 4. Это все-таки действительно Мурманская область и туда, видимо, в сторону полярного круга. Значит, у нас очень круглая двадцатка уже сейчас на наших термометрах, друзья. Это я про Волгоград. Сегодня обещают нам, в принципе, вполне себе майскую пока еще погоду, поэтому оставайтесь, в весеннем настроении. Небольшой дождь, что соответствует действительности, присутствует на данный момент и будет в течение дня, но вечером распогодится. 26 максимальная температура, которую мы увидим сегодня на наших термометрах, а ночью будет плюс 17. Облачно с прояснениями в целом. Завтра приблизительно такая же история, только, внимание, обещают нам прохладнее погоду, причем намного. Днем всего лишь 19 градусов и дождь. Поздравляю всех, кто собрался завтра стоять на линейке красивый с крутой прической. Ну, куда деваться. И ночью обещают всего плюс 11. Поэтому я не знаю, имейте в виду данный факт. Готовьтесь как-то к этому, не знаю. Может быть, морально, а может быть дождевик какой-нибудь, не знаю, плащ. Может быть, что у нас там? Просто пакет на голову. Как-то так.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Да нормальный сегодня денек, что, понедельник, 25.05, соответственно, вот пытаемся найти что-то прикольное, нашли прикольное. День футбола, причем всемирный день футбола отмечается сегодня всем футболистам. Ну, то есть получается, что, ну, вся моя семья почти что
2: заражена этим вирусом?
1: Да, потому что...
2: Любовью к этому виду спорта?
1: Да, ну, некуда деваться, например, там, сколько раз мы были на всяких там соревнованиях, приходилось всей семьей болеть, соответственно...
2: Приходилось.
1: Да,
2: через не могу.
1: В воскресенье утром.
2: Ох,
1: попробуй поболей.
2: Ох уж этот Богдан.
1: Да, вот, короче, когда так, друзья? Ну, вообще, в целом, и, естественно, в том числе болельщикам нашего любимого волгоградского Ротора, самим футболистам, мы тоже передаем привет, что Волгоград все-таки футбольный город с таким-то стадионом, с такой-то командой.
2: С такими-то болельщиками.
1: С такими-то болельщиками, ребят, просто по-другому никак. А также сегодня отмечается День филолога в России, это уже тоже как бы напрямую...
2: Это уже семейный праздник
1: тоже
2: получается.
1: Тоже семейный получается, да, Ольге Николаевне передаю привет, я теперь только так называю, потому что она училка получается, понимаешь ли.
2: Давно она тебя ставила двойку за поведение, Олег.
1: Буквально вчера.
2: А сейчас ты будешь наказан.
1: Да. Не, ну там как бы...
2: Дежурство вне очереди.
1: Ну да, согласен, да, да. Вот, я просто к тому, что в старые добрые времена, когда времена были, когда можно было детей, соответственно, наказывать еще и физически, вот.
2: Но ставить на колени... Ты те времена помнишь?
1: Помню, я просто, ну, реально мне рассказывала мама про то, что ставили на...
2: Горох в угол, прям в школе?
1: Ну, не в школе, дома. Вот, а в школе... Грозились этим.
2: Ну, в школе.
1: Потому что еще недавно ставили, прикинь.
2: Думаю, сейчас так делают.
1: Да?
2: 100%.
1: Это ты про
2: свою семью? Есть такие странные товарищи.
1: А, 100%. Серьезно? 100%,
2: да. Мы таких осуждаем.
1: Да.
2: Так, что, всемирный день, нет, день счастливого билетика, если вы голодны. Можно вы
1: Извини,
2: останетесь,
1: я зевнул в этот момент.
2: Вы останетесь голодными, потому что сейчас же билетов-то нет. Разве сейчас выдают билеты? Ты же везде по карте платишь. Все. Стоят эти бездушные картоприемники.
1: Да.
2: Картоприкладыватели.
1: Да.
2: Все.
1: Бездушные картоприкладыватели. Вот так их называют, да. Всемирный день сегодня полотенца. Ну, почему?
2: Ну, главное, не белого, которого бросают, когда все сдаются.
1: Во, белое полотенце бросают.
2: Ну, на боксе же, да.
1: Есть такое, да, согласен.
2: Так, День Африки сегодня мы тоже отмечаем. День нерпенка.
1: Нерпенка?
2: Да, не нерпы, то есть именно детей нерпы.
1: Нерпенка.
2: Да, но получается, это же как будто маленький.
1: День нерпеныша.
2: Ну, либо так. Так, что еще? Сегодня День службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции МВД Российской Федерации. Угу. В том числе с помощью нашей радиостанции периодически, в общем-то, ГАИ, госавтоинспекция периодически и агитирует.
1: Да, да, кстати.
2: Безопасное движение.
1: Да. Значит, еще из такого, что можно отметить, День чечетки.
2: Всемирный день Таро. У нас же половина населения Земли, мне кажется, балуется. Нет-нет, да и да.
1: Ну да.
2: Разложить.
1: Да. День, праздник свободы причесок. Вот сегодня такой у нас есть. Свобода причесок. Ну, то есть это сразу что? Салон зимний или какая там? Дикая вишня?
2: Зимняя вишня.
1: Зимняя вишня.
2: Или дикая вишня.
1: Ну, короче, как-то так.
2: Какая-то вишня.
1: До сих пор...
2: Возможно, судя по иногда по прическам, пьяная вишня больше.
1: Вообще просто, как там слово вишня оказалось, я не могу понять, потому что там, ну, жесть. Мы вот буквально недавно смотрели с семьей видосы вчера, по-моему, или позавчера. Там, ну...
2: Ну, дама на хайпе за то, что ты...
1: Так ладно, дамы на хайпе, все пострадавшие, ну куда
2: так
1: их?
2: Так они там все счастливо крутятся в этом кресле, в этом центре. Вот, салон красоты центрифуга его называют, благодаря вот этим покрутасам ее.
1: Да, мадам как-то у нее там, по-моему, есть.
2: Мадам покрутон, видимо, там.
1: Ладно, и события, понятно, надо, точнее, события нам нужны какие-то там.
2: Да, значит, смотрите, сейчас, наверное, вот самое древнее событие мы вспомним.
1: Да.
2: 25 мая. 5493 года до нашей эры.
1: Ну, это я помню.
2: Считается условной датой сотворения мира.
1: Вау.
2: Начало летоисчисления Александрийской хронологии.
1: О, как.
2: То есть 7519 лет. Кто-то считает, ну, много кто считает, что 25 мая это тот день, когда вот последний звонок и сотворение мира.
1: Да. Кстати, сегодня еще день рождения футбольного клуба «Зенит». Волгоградцы, сорян, но мы же должны знать, когда наши соперники, в том числе, родились. Например, это случилось 25 мая 1925 года.
2: Так, у нас есть еще один повод, потому что мы же находимся в целом, да, на не только на земле Волги, да, вдоль реки Волги, да. Но еще и на Донской земле в том числе, да, если чуть дальше отъехать. Основано Донское казачество в 1579 году, 25 мая.
1: Да, на экраны Советского Союза вышла комедия «Цирк», кинокомедия 1936 года.
2: А мультфильм «Ежик в тумане» признан лучшим мультфильмом всех времен и народов в 2003 году.
1: Это вот, вот честно, не могу понять, почему так. Ну, а как же «Бременские музыканты»?
2: Ну, у меня тоже есть, конечно, свои хитовые мультфильмы, но тем не менее.
1: Ну, «Ежик в тумане», это же все, ну, я же рассказывал эту историю, когда я выходил в школу, как раз было что-то раннее.
2: Лошадка!
1: Ноябрьское утро.
2: Так.
1: Туман был у нас. И, соответственно, этот мультик показывали в передаче «Утро».
2: Ты выходишь, а там так.
1: И там так, там все кричат «Лошадка». Непонятно, то есть, куда идти. Вот, заблудился. Значит, все, наверное, да?
2: В 1731 году по Ладожскому каналу открылось судоходство. А в
1: 1919... Тот самый друг, который классно шутит, да?
2: Да. В 1919 году в Москве на Красной площади состоялся первый парад физкультурников. Вот чуть-чуть, а вот такие перформансы я бы вернула, если честно.
1: Круто. Там фотки видел какие?
2: Я видосики видела, вот эти черные.
1: Все поджары такие классные там.
2: Ну, там всякие разные были.
1: А, да?
2: Они все в коротких маечках и трусиках.
1: А, ты это хочешь просто?
2: Раньше такая форма мальчишек... была физкультурная. Сейчас что-то посмотрите они.
1: Сейчас только физкультурные.
2: Жалуются, что в зале лосины в обтяжку девочки
1: сейчас
2: носят.
1: Только учителя посмотрите. Себе могут такое позволить, да? Преподаватели. Физкультурники. Ладно, ребят, впереди конкурс «Проще простого». Обязательно сыграем с вами. Или вы с нами. Здесь уж не знаю, кто поведет.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
5: Почисть ковер со скидкой 20%.
6: Со скидкой 20%?
5: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
6: Круто!
5: Звони 99-68-68.
6: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Какой надежный кирпич для дома?
2: Конечно же, это «Строма».
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
10: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
11: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Все верно, друзья. У нас компания «Озеленение 34» уже который раз предлагает классные подарки. Ну и вот, пожалуйста, сегодня получаем саженец розы за ничто практически, да? Просто дозвонись по номеру телефона 39-101-5.
3: И самое главное, правильно ответь на наш вопрос, который мы заготовили для тебя в качестве подсказки. В качестве вариантов, которые тебе упростят.
2: Да.
3: Битву за розу, так скажем. Это два варианта ответа. Всего два. То есть, соответственно, вероятность выигрыша 50 на 50.
2: Ну да. Еще раз напомню, компания «Озеленение 34», ИП Соболев Матвей Сергеевич предлагает нам вот такую историю. Саженец розы забирайте прямо сейчас, не стесняйтесь. Ну, опять же, на своем участке высадить почему бы и нет, друзья. Все это, конечно же, стоит денег, но для вас, видите, абсолютно бесплатно. Еще раз напомню, 39-101-5 номер телефона, либо, в случае, если вы стесняетесь, можно будет пообщаться в телеге Максе. Там на выбор выбирайте просто вариант отправки своего сообщения. Главное быть первым, кто ответит правильно на вопрос. Но здесь даже не столько ответить, сколько выбрать, друзья. Выбор за вами. Итак, у нас что? Есть вопрос, да, один?
3: Есть вопрос, да, абсолютно верно.
2: И есть человек, который дозвонился, давай сейчас.
3: Доброе
2: прям.
3: Утро.
2: Алло, алло, приветствуем. Алло.
3: Я услышала звук отключения.
2: Алло. Ты услышала звук отключения?
3: Да, он такой, алло, где-то вдалеке, и пунк. Угу. Надеюсь, что на него не напал никто.
2: Да.
3: Но

0: Вот, ну ладно, что получается? Мы постараемся сделать этот понедельник чуть краше. Давай ответим на вопрос, внимание.
1: Так, у нас сегодня мы же отмечаем Всемирный день нерпенка.
0: Угу.
1: Хотя как всемирный? Получается, только же у нас на Байкале нерпы водятся, если я не ошибаюсь. По-моему, ну, они эндемики. Давай-ка выясним, какую хитрую уловку применяют нерпы, чтобы занять лучшее место на лежбище? И, соответственно, два варианта ответа. То есть у них там тоже проблемы с лежаками.
0: Ну, нормально. Да?
1: Как на любом курорте.
0: Ну, оставляют полотенце, это первый вариант.
1: Занимают, уходят, да. Значит, смотри, они подолгу и громко чихают, отвлекая сородичей, мол, у меня ковид, отойдите, вот такое.
0: Прикольно.
1: Либо шлепают ластами по воде, имитируя звук весел.
0: Угу.
1: Ну и, соответственно, пугают других нерп. Хотя, если у них одна хитрость на всех, странно этого пугаться.
0: Ну да.
1: Так. Либо чихают,
2: думаю,
1: либо шлепают ластами.
2: Шлепают ластами.
1: Шлепают ластами. Угу. Юля больше любит шлепать. Ну, эта привычка привела тебя к победе, я тебе скажу. Да, абсолютно верно.
0: Нормально.
2: Ура!
0: Нормально, хорошо. То есть, получается, они таким образом распугивают сородичей и находят себе местечко.
1: Имитируют рыбаков.
0: Прикольно, да. Ну, ладно, победа, в принципе, чистая. Все четко, логически добралась до нее.
1: Хотя, давай. Мне кажется, на веслах там уже мало кто ходит, если честно.
0: Ну, кто его знает. Давай отменим победу. Надо прокачать название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
0: Ну, нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра.

0: утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 100.

0: на Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Так, ребята, из мира спасателей и мира животных одновременно прилетела новость.
2: Это да. Из Чип и Дейла что-то?
1: Вот, почти что. Смотри, в США поиску улик обучили выдру.
2: Так.
1: Флоридская поисково-спасательная служба Peace River K9 Search and Rescue.
2: То есть K9 это теперь не только овчар, ну не только собаки, да?
1: Да, там дело в том, что обучала вот этого самого Сплэша, а это, между прочим, двухлетний азиатский малый когтистый выдренок. Двухлетний. Ну, то есть для, видимо, выдренка нормально.
2: Его все еще впереди.
1: Да, значит, его зовут Сплэш. Так вот, обучал этого Сплэша специалист, работающий с собаками. За 4 месяца тренировок мужчина научил выдру находить нужные предметы по запаху под водой. Mm-hmm. Не каждая собака по запаху mm-hmm. под водой найдет что-либо. Обнаружив источник запаха, выдренок подает сигнал наставникам, ну, типа, сюда, ребят, ну, какой-то такой, видимо, который ныряет вместе с ним. Так, маленький спасатель помог найти оружие, использованное при убийстве 25-летней давности, а также обнаружить человеческую ДНК на глиняном кирпиче на дне озера. В его активе уже около 20 поисково-спасательных операций. За успешное выполнение задания он получает кусок лосося.
2: А где медаль?
1: Я тоже
2: он думал, ходил, гремел.
1: Типа, ребят, лосось я и так бы в жизни добыл без вас. А вот медали как бы не каждый день выдают выдрам. Как-то так. Короче, ну, такой вот прикол, что теперь выдра на службе у человека, чувствует себя хорошо, улыбается, машет всем, передает привет.
2: Mm,
1: не
2: так,
1: знаю,
2: но...
1: по своей ли воле.
2: Мне кажется, преступники, которых поймают благодаря этой выдре. Ну, ждут прикольные погоняла в местах не столь отдаленных.
1: Тебя выдрала.
2: Ой, получается, что-то в этом роде,
1: ладно, да.
2: Получается так. Так, ученые впервые вырастили живых цыплят в напечатанных яйцах. Это может стать первым шагом к воскрешению вымерших гигантских птиц.
1: Да хорош уже, мы помним, что было в парке юрского периода. Ну, хорош.
2: Гигантские пауки, может быть, потом тоже.
1: Да, это все.
2: Может быть, потом гигантские ящеры.
1: Я тут, значит, готовился к восстанию роботов, а тут динозавры воскреснут, ребят, хорош.
2: Исследователи смогли провести эмбрион через все стадии развития внутри полностью искусственного яйца. Угу. Вместо обычной скорлупы использовали пластиковую решетку, напечатанную на 3D-принтере, а внутри... О, у меня есть дома 3D-принтер.
1: Вот.
2: Так. А внутри силиконовую мембрану. Но я тоже думаю, что не проблема достать.
1: Согласен.
2: Которая пропускает... Это силиконовая мембрана пропускает кислород почти так же, как настоящее яйцо. Технологию планируют применить для возвращения гигантского моа. Огромной нелетающей птицы ростом до 3,7 метра. 3,700. Да. Которую люди уничтожили в Новой Зеландии сотни лет назад. Яйца моа были настолько большими, что современные птицы физически не могли бы их высидеть. Поэтому искусственная скорлупа стала единственным вариантом.
1: Жесть, слушайте, ребят, ну, не знаю.
2: Может быть, что-то будем делать с теми людьми, которые уничтожают животных?
1: Ну, чтобы, да, потом не восстанавливать животных,
2: да,
1: по памяти.
2: Да, проще уничтожить некоторых людей.
1: Да. На 3D-принтере, ребят,
2: ну,
1: можно...
2: Ну, давайте распечатаем 3D-тюрьму.
1: Ну, как вариант.
2: Для вот этих...
1: Если вам нечем заняться.
2: Браконьеров, бракуш.
1: Вот. Да. Значит, что касается этого часа, друзья. Нас ждет, во-первых, как минимум одна песня в концовке. Если что, подпевайте вместе с нами. Ну и самое главное, второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Не за горами. Буквально 5 минут.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Vibes. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Грузия за первый квартал экспортировала в Россию 382 тонны косметических средств, что превышает суммарные показатели за 17 лет, пишет ТАСС. Россия стала ключевым рынком для грузинской косметики, а по рыбе занимает второе место после Казахстана. При этом по стоимости косметики другие страны могут быть более выгодными для Грузии, чем Россия. В марте импорт сладостей из ЕС в Россию снизился на 33% за год, до 52 миллионов евро. Основную долю составили шоколад и выпечка. В целом, за весь первый квартал Россия приобрела у Европейского Союза сладости на 185 миллионов евро. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Оловлинском районе завершена реставрация мемориального комплекса «Братская могила» советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Специалисты привели в порядок стелу на высоте 189 и благоустроили прилегающую территорию. Реставрация проведена по губернаторской программе сохранения воинских захоронений и в рамках региональной госпрограммы развития культуры Волгоградской области. В Волжском из-за последнего звонка закроют главный городской парк. 26 мая с 14 до 22.00 посетителям ограничат доступ в парк «Гидростроитель». Здесь пройдут закрытые мероприятия для выпускников школ. Меры приняты для обеспечения безопасности детей. Устроители приносят свои извинения постоянным гостям. 26 мая в Доме офицеров состоится концерт «Искусство танца», посвященный 120-летию со дня рождения Игоря Моисеева, создателя первого в мире профессионального ансамбля народного танца. Юные артисты Детской областной филармонии и студенты Волгоградской консерватории имени Серебрякова представят синтез народных современных танцевальных стилей. Желающие могут поучаствовать в мастер-классах по хореографии, освоить базовые элементы народного и современного танца, а по окончании получить сертификат Волгоградского учебно-методического центра по художественному образованию. Во вторник, 26 мая, в области введут сухой закон. Запрет на продажу алкоголя объявляется в связи с проведением последних звонков в школах и будет действовать сутки. Следующим днем запрета продажи алкоголя будет 27 июня, день выпускных и день молодежи. Также напоминаем даты закрепленных ограничений. 1 июня – Международный день защиты детей, 1 сентября и 25 января – праздник российского студенчества. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Итак, внимание! Роскомнадзор предупреждает. Клещи выбирают жертв с включенным VPN, друзья. Не, ну это вроде как бы, ну, выдуманный заголовок. Хотя, если честно, я не удивлюсь, если такая новость реально существует. Определение частоты наших, определенные частоты наших гаджетов действуют как приглашение к ужину для клещей. Это вот реально после заголовка идет тот самый тизер небольшой. Исследование показывает, что использование VPN на смартфонах повышает риск стать жертвой нападения клещей на 80%, сообщили ведомство. Это реально скриншот якобы с какого-то портала новостного. Я надеюсь, что это выдумка. Хотя, ну, мы знаем.
3: Ну, иначе мы все обречены, получается.
2: Да. Поговаривают, что если у тебя стоит VPN на телефоне, то у тебя каждый день снимается 500 рублей с карты.
3: Да-да-да. Камни в почках начинают пророждаться.
2: Вот, да.
3: Просыпаться и прочие радости жизни. Значит, смотрите, у меня новости попозитивнее. Во-первых, впереди нас ждет анонс всех наших рубрик, которые грядут буквально во втором части утреннего шоу 3-4, то бишь прямо сейчас. Естественно, после первого выхода мы успеем разобраться с погодой. Там что-то я ехала, значит, в студию, что-то дождик капал.
2: Да-да-да.
3: Хотя ничего не предвещало.
2: Да.
3: Так,
2: ты готовишь еще афишу, получается?
3: Афишу. У меня все есть.
2: А, ну давай быстро тогда я расскажу.
3: Давай.
2: Значит, смотри, что ждет нас. Помимо погоды, Дин, просто я прям по списку смотрю. Угу. Вот, смотри, передо мной список. Значит, рубрика «Сенсация», рубрика «Живи с этим» и конкурс под названием «Навигатор». Все, теперь ты.
3: То есть ничего, никаких интересных подводочек?
2: Никаких, потому что у нас есть классная, судя по всему, афиша мероприятий.
3: Так, волгоградцы, мы вас приглашаем присоединиться к пятой всероссийской массовой велосипедной гонке.
2: Вау.
3: Только-только вы отвозбухали, чуть перекрыли нулевую продольную ради бегунов.
2: Ее снова перекрывают.
3: Вот, значит, смотрите, участников собирают 6 июня к 10:00 на нулевой продольной у бронекатера БК-31. Это который в стекляшечке.
2: Да-да.
3: Взрослые велосипедисты преодолеют 8000 метров. Малыши от 2 до 4 лет смогут покорить дистанцию 400 метров. Но видно на своих там трехколесных велосипедиках. На беговелах, даже так. Дети постарше 800 и 2000 метров. Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке. Обязательно приходите. Вот, надеюсь, все перекроют. И с кайфом прокатимся по свободной нулевой продольной.
2: А ты тоже будешь?
3: А я вот не помню. Если у меня свободен день, конечно, у меня есть дома велосипед, я приеду.
2: А ты приедешь на велике или на машине?
3: На велике. Не, на велике.
2: Прямо тут на велике приедешь?
3: Да. Главное, успеть подготовить к сезону.
2: Да. Значит, ребята, всем велогонщикам, бегунам напоминаем, что, ну, помимо Волгограда, существует и загород еще. Если что.
3: Вот я сегодня ехала в машине, клянусь.
2: Да.
3: То есть мне попадался просто 23 мая был всероссийский забег РФ.
2: Да-да.
3: 125 городов. В общем, достаточно большое количество человек, 325 тысяч человек вышло, значит, участвовало в забеге и так далее. И, значит, поделились соцсети на два лагеря. То есть половина, это естественно, выкладывали, вот я с медалькой, я пробежала, там, я молодец, гордились, молодцы, мы вас за вас рады обязательно. И, значит, были вот эти бухтелкины, которые такие, а чё нельзя в парках бегать? А там полумарафон. Вот где у вас такие парки? Где у нас такие парки?
2: Чтобы 20 с лишним километров было.
3: Да, чтобы мы могли пробежать 20 с лишним километров. Вот, поэтому я посчитала, такая думаю, ну, для беговых мероприятий 3 раза в году всего перекрывают нулевую продольную. Волгоградский марафон, забег РФ и гандикап, соответственно. Вроде больше не вспомнила. Остальное в парках как раз проходит, там забеги поменьше. В чем проблемка?
2: Да. Ну, проблем нет, все нормально.
3: Все.
2: Успокоились, ребят?
3: Всего хорошего.
2: Ладно.
3: Идите своей дорогой лучше. Бежите, бегите своей дорогой.
2: Да, ну или крутите педали, пока не дали.
3: Велосипедисты вообще там раз в жизни, по-моему, что-то проводят. Вон, 5-й раз перекрывают.
2: Да, я, кстати, видел, в Москве перекрыли там, они там по Садовому или там рядом с Садовым. Ну, короче, там опять же, тоже несколько тысяч человек было там.
3: Там очень много тысяч в Москве обычно.
2: Большой там, да, там большой.
3: Там вообще 1040.
2: Велозаезд, да. Вот, ребят, короче, как-то так. Значит, смотрите, самое родное в мире — это шоу
3: 3-4, это мы.
2: Больше вас не напрягаем.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
9: Привет, соседка. А вы куда?
10: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
9: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Попутешествовать надо, пусть немножко, но все же, друзья, в конкурсе, в прогнозе погоды есть такая рубрика у нас. Мы, как всегда, отправляемся, значит, куда-то. Что выбрала ты, Дин?
3: Я отправляюсь в Костромскую область. Mm-hmm. Там существует, живет и здравствует большая чежма. Mm. У каждого своя большая или малая чежма, конечно. Да. Значит, большой чежма. Аж зачесалось что-то, да?
2: Да-да.
3: Сразу. Плюс 15, там облачно с прояснениями.
2: Да, я сначала прочитал Чучелина, потом думаю, да не может быть Чечелина. Чечулина, фух. Короче.
3: Так, у тебя жена филолог.
2: В Новгородской области.
3: Слово не можешь первый раз.
2: Да, это нормально, Брис. Друзья. Вот, на самом деле, мне больше понравился в Новгородской области, значит, поселок Пузырево.
3: Да.
2: Прикольно звучит такое, знаешь, там.
3: Понедельник с утра.
2: Естественно, плюс 17 градусов там сегодня обещают.
3: Что касается погоды в Волгограде, нас ожидает, судя по монитору моего компьютера,
2: пустота,
3: туман и пелена. Абсолютно верно. Значит, смотрите, пока что плюс 19.
2: Уже показывает 20. Ты точно про Волгоград говоришь?
3: Да.
2: У меня то же самое, прикинь. Вот, видишь, обновилось.
3: Слабый дождь ожидает нас не только вот с утра, но и с 16 до 17.00 дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Завтра во вторник ждет нас какой-то капитальненький дождь, там уже капелек побольше на этой схеме. Плюс 21 днем, ой, как холодно. Плюс 21 днем, плюс 10 ночью.
2: Да, друзья, в общем, готовьтесь, особенно те, кто завтра опять же...
3: В пятницу, в субботу вообще плюс 19.
2: О, кайф.
3: Я брала зимние вещи.
2: А, здорово. Спасибо, весна, что даешь возможность вспомнить о том, что такое прохлада.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Бабке на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Рубрика «Живи с этим» с интересными фактами стартовала прямо сейчас, поэтому давайте уже начнем обсуждать что-то действительно интересное. С чем живем? С тем. Ну, соответственно, и надо знакомиться поближе. Внимание.
3: Так, Олег.
2: Да.
3: Значит, картинка нашего знакомого. Скала Джонс.
2: Скала Джонс.
3: Да. Значит, про татуировки мой факт. Почему ты? Потому что, ну, кто не знает, у Олега полтуловища разукрашено фломастером.
2: Да.
3: Значит, смотрите, нанесение татуировок усиливает реакцию иммунитета и повышает сопротивление вирусам. Ну, мол, тебе же добавляют что-то инородное под кожу, правильно? И он, наверное, организм начинает воспринимать это. Надо бороться.
2: Надо бороться.
3: И как-то вот приходит в себя, да, и начинает работать чуть больше.
2: Да, ты сказала, лучше. Я сразу вспомнил, как я это делал, помню, этот трехдневный марафон в Самаре.
3: Больно, да?
2: Ну да, то есть я снимал на фотки, значит, так сказать, под конец дня, значит, для своих, для близких там, соответственно, вот. Ну и жена говорит, что у тебя было на лице написано, что тебе очень больно, хотя это было уже, как сказать, постфактум, ну то есть она говорит, да. Ну, это на самом деле очень интересный опыт. Как говорится, 40 лет, кризис среднего возраста. Ребята, попробуйте. Значит, пауки из Сингапура.
3: Так.
2: Ну, знаменитые пауки из Сингапура. Там, оказывается, тоже есть пауки. Ё-моё. Еще одна страна, как говорится, в минусе с точки зрения моего присутствия там.
3: Ну, если честно, Олег, получается, весь земной шар сейчас вычеркнул.
2: Серьезно?
3: Антарктида тебя ждет.
2: Да, да. Королевские пингвины.
3: Готовь полтора мульта, у тебя все получится.
2: Именно столько надо для того, чтобы туда добраться.
3: Ну, плюс-минус, можно и больше, конечно.
2: Хорошо. Короче, сингапурские пауки, конкретная там какая-то, ну, это вот латинское название, очень тяжело произносить, это не для радиоведущего, давай так. Умеют делать свою копию из попавшего в сеть мусора и остатков жертв. То есть они что делают? Муляж имеет лапки, отражает свет подобно своему прототипу. То есть тоже там так делают. Значит, дуновение ветра может создать впечатление, что он шевелится на паутинке. Таким образом, эти
3: пауки не лезут сюда.
2: Обманывают охотящихся на них ос.
3: Так
2: как, ну, соответственно, он, этот муляж находится на самом видном месте паутины, то в большинстве случаев хищники атакуют именно этот муляж. Ну, позволяя настоящему пауку, который не особо-то вылезает на центр паутины.
3: Быстро спрятаться
2: да, от этих ос. Я представляю, оса нападает такая, да что такое, в очередной раз муляж, эти лапки эти еще, блин, повелась в очередной 1500 раз.
3: Они такие, блин, ну сейчас еще больше похоже, смотри, они эволюционируют. Так, этого паука зовут Микеланджело. Этот Рафаэль.
2: Да, прикольно.
3: Этот Мухина. Вера Мухина.
2: Живите с этим.
3: Скульпторы знаменитые.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама.
6: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
7: Почисть ковер со скидкой 20%.
6: Со скидкой 20%?
7: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
6: Круто!
7: Звони 99-68-68.
6: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
8: Paid to exist.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Окей, ребят, прямо сейчас можно начинать звонить 39-105, не стесняйся. У нас есть конкурс навигатор, в нем есть спонсор. Та самая история с бассейном, друзья. Центральный бассейн, на, соответственно, где? На Ленина 74, между физкультурной академией и ареной. На, ну, как бы, место уже... бывало.
1: Намоленное,
0: да.
1: Приходите туда обязательно, друзья. Я там, кстати, уже была. От тебя скажу, что очень крутой бассейн. При том, что я была как на высоте, так и падала на дно. Давайте так сформулирую.
0: Да, именно там ты тоже готовилась к погружению.
1: Там я дайвила, да, соответственно, по дну мы шоркались. И с 10-метровой вышки открывала мероприятие ежегодную новогоднюю елку среди детей, которые занимаются водными видами спорта.
0: Да, напоминаю, друзья, у нас есть посещение бассейна на две персоны. Старый добрый центральный бассейн физакадемии принимает посетителей по абонементам. Алло, кто на связи?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
2: Меня зовут Анастасия.
1: Анастасия.
0: Настя, куда ты едешь или где-то стоишь? Или сидишь?
2: Еду.
0: Ага, куда?
2: На работу.
0: На работу. Ты за рулем или пассажир?
2: За рулем.
0: Ну, понятно.
2: На громкой связи.
0: Ну, понятно. Но кто-то еще помогает тебе?
2: Нет.
0: Хорошо. То есть ты будешь, короче, одна сегодня рубиться против нас. Волгоград хорошо знаешь?
2: Ну, так, более-менее.
0: Сколько живешь в Волгограде уже?
2: 34 годика.
1: А что, каждый ответ со вздохом.
0: Да-да-да.
1: Такой. Очень сильно хочется переехать, да?
2: Нет, я очень люблю наш город.
0: Вот, все. Тогда да, начинаем движение. Итак, первый вопрос.
1: Да, мы надеемся, что ты его не только любишь, но и хорошо знаешь. Давай-ка этот момент и проверим. Скажи, пожалуйста, какой улице параллельно улица параллельная?
0: Прикольно.
1: Она параллельна Колосовой, она параллельна улице Шекспира или параллельно улице Лавровой?
0: Ну, тут как бы...
1: У нас в городе два.
0: А прикольно, если бы параллельная улица была параллельно перпендикулярной.
2: Так, Лаврова, это Кировский, да, параллельно. Ну, пусть будет Лаврова, но я не
1: так
2: знаю.
1: Так они все плюс-минус из оттуда? Той стороны,
0: думаешь,
1: да.
0: Думаешь, да?
1: Да.
2: Те две я вообще не знаю.
0: Угу. Ну, ты просто назвала, потому что знаешь, да, улицу Лавровую.
2: Ну, так, да.
1: Ну, то есть,
0: угу. Но при этом ты не знаешь, параллельно ли параллельный она, да?
2: Да, все верно.
0: Ну, тогда давай подумаем, какой правильный ответ. Есть еще Колосовая, улица Шекспира.
1: Чтобы перейти, как там выйти из зоны комфорта, просто иди туда, навстречу с твоим страхом, туда, да, в неизведанное.
0: Да.
1: В неизведанные улицы.
0: Да.
2: Шекспир тогда, да?
0: Настолько неизведанные.
1: Точно читала? Точно не читала, судя по всему, да?
0: Шекспир я не читала, но...
1: Поэтому неизведанное.
0: А мы решили все подсказки в первом вопросе, короче, слить. Итак, внимание, правильный ответ, говорит Настя. Какой улица параллельная? Улица параллельная. Там была.
2: Улица
1: Колосовая, да. Кто-то называет Колосовая.
0: Да.
1: Как правильно, никто не знает.
0: Ну, наверное, кроме интернета. 25 мая 1579 года Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается днем основания донского казачества. Улица Донская и Казачья, внимание, в разных районах расположились, в одном районе... Или одной из них нет в Волгограде.
1: Грамота за волю к победе в соревнованиях.
0: Да, грамота. Да, да. И кубок.
2: Ну, я думаю, что обе есть.
0: Так, хорошо, это правильное, так сказать, начало.
2: Второй вопрос, там, они в одном районе или нет, правильно?
0: В разных либо в одном. Ну, как будто бы логичный ответ.
2: Ну, как будто бы в одном, да.
0: И это правильно. Да, так и есть.
1: Веном вылазит из Олега.
0: Есть такое даже.
1: Так, 25 мая 1731 года открыто судоходство по Ладожскому каналу. А где же находится в Волгограде улица Ладожская? Она находится в Советском, в Красноармейском или в Краснооктябрьском районе? Ты сама с какого района будешь?
2: Центр.
0: Тогда Смальц. Это... Далековато от тебя, конечно. Далековато от тебя.
2: Тогда это, наверное, Красноармейский.
1: Молодец! Конц...

0: Реклама.
1: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, Дин, снова про животных у меня. У меня и в рубрике «Живи с этим», и в «Сенсации» в прошлый раз что-то о животных много, потому что что самый нейтральный вариант, да, рассказываешь про них всегда.
3: Они милые.
2: Все прикольно, они милые, да. Но китайцы, я не знаю, уже, по-моему, мы такую новость обсуждали, по-моему, она была, но они тут в очередной раз, типа, создали шум, вроде как бы, знаешь, как будто бы выход нового айфона.
3: Так.
2: Вот, типа, создали полноценный переводчик для домашних питомцев. И девайс Мэнг Сяо Яу Яу Яу. Там какой-то такой. В виде ошейника может считывать звуки животного, конкретно собаки, и переводить их на человеческий язык с точностью до 95%. Вот.
3: Значит, точность это подтвердят сами кошки?
2: Нет, собаки.
3: Собаки.
2: Создатели говорят, что продажи умного устройства начнутся уже в конце мая, то есть вот уже, вот-вот-вот, прям завтра, может быть. А цена такой чудо-техники составит где-то в районе 8,5 тысяч рублей. Вот, ну, естественно, где? На Алишке или нет?
3: Так, главное теперь, да, как-то найти, умудриться.
2: Сказать, что это прорыв, не знаю. Вопрос в том, что просто ИИ обрабатывает условно звуки собаки, ну, лай, рычание и прочее, и переводит на человеческий язык. Скорее всего, это больше прикол, да? Возможно, голосом там, ну, не знаю, какого-нибудь актера, может быть, ну, да, там Дауни-младшего, например.
3: Так.
2: Прикольно было
3: кто-нибудь
2: бы.
3: Кто-нибудь, кто озвучивает там Зверополис
2: какой-нибудь. Вот, Зверополис какой-нибудь. Прикольно было бы.
3: Ну что, Бурунов у нас.
2: Бурунов у нас, как бы, да, вот было бы неплохо,
3: если голосом. Или Харламов, кстати.
2: Или да, Харламов. Бульдог. Если бульдог у тебя собака, да, прикольно было бы, кстати, да. Вот, вопрос в том, ну, знаешь, чего я боюсь? Что однажды, ну, вдруг и права.
3: Так,
2: и не
3: 95%, там какие-то плохие мыслишки, да,
2: не 95%, а все 100% она реально считывает. Ну, так вот научились люди, соответственно, точнее, искусственный интеллект. Так вот, и ты начинаешь разговаривать с собакой и понимаешь, что, блин, а он тебя так особо-то и не любил всю жизнь. Он тебе высказывает претензии.
3: Ну, это, мне кажется, коты. Вот коты могут. Собаки, они же такие.
2: Коты даже не надо приводить.
3: Хозяин.
2: Кот подошел, соответственно, сделал свое мокрое дело на клавиатуру мою игровую, блин. Вот он проявил свое отношение ко мне, блин. Тогда. Вот и пошли мы к ветеринару.
3: Нет,
2: тогда.
3: Но она тоже... Кот был тоже рад твоей игровой клавиатуре.
2: Да, пометил.
3: Вау, хозяин радуется. Значит, я... Ну, значит, что-то хорошее.
2: Жесть какая-то, как
3: вспомню. Очень подходящее.
2: Как вспомню, снова злюсь, блин.
3: Кокосик. Кокосик.
2: Есть такое.
3: Так, женщину уволили, когда выяснили, что она прогуляла все совещания, которые проходили в Zoom за последние полтора года.
2: А как они
3: вместо
2: выяснили?
3: Себя,
2: не сразу.
3: Вместо себя? Вместо себя она
2: картонную.
3: Включала на автоповторе 4-секундное видео зацикленное, где просто кивает головой. То есть на повторение.
2: Прикольно.
3: Вот, она
2: так. А у них не возникала мысли, что у женщины тик?
3: Приступ какой-то, да?
2: Приступ.
3: На самом деле, все это время она была занята на другой работе, то есть она умудрялась работать сразу. Ходить налево.
2: Многозадачная.
3: Да, очень.
2: Прикольно.
3: Коммуникабельная.
2: Ну, по крайней мере, мы знаем, что можно 4-секундное видео.
3: Она целеустремленная, она хочет зарабатывать денег.
2: То есть на видео она как вот эта история, маленькая вот эта игрушка, которая стоит на панельной доске.
3: На бардачке, собачка.
2: Вот собачка такая, машет. И этого достаточно, значит, тем, кто проводил совещание, чтобы она...
3: Ну, видимо, не очень-то внимательные были все остальные. Не.
2: Может быть, она была не сильно важной фигурой, да? Типа ее не спрашивают там, Оксана Петровна, что скажете вы? А она такая... Кивает головой, и все. И такие, тогда уже была бы какая-то хоть, ну, претензия, да? А тут, получается, она просто была, и хорошо. Как они выяснили этот вопрос?
3: Трансляция заклинила, я не знаю.
2: Да.
3: Ну, либо в какой-то век, через полтора года к ней кто-то обратился, она не ответила.
2: Она не ответила. Ладно, друзья, мы к вам обратимся. Вы нам тоже можете не ответить, потому что нам как бы это не обязательно. Но мы знаем точно, что вы киваете сейчас головой, да? Вот, в подтверждение слов о том, что надо продолжать оставаться на волне 101.
3: Да, либо вы киваете головой, потому что уже начинает звучать та самая музыка, та самая песня, под которую очень хочется похлопать в такт. Или
2: поехали.
3: Покивать головой.
2: Ну
3: погнали.
2: Да, погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, бойцы отряда ЕКИМ бригады «Барс-Курск» начали боевую апробацию нового комплекса акустического обнаружения дронов, разработанного партнером Центра беспилотных систем и технологий. Комплекс оснащен нейросетевым модулем для определения типа БПЛА, предназначен для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. В настоящее время определяются районы испытаний и решаются вопросы подключения и питания системы. По итогам испытаний комплекс будет модернизирован с учетом боевой обстановки и потребностей ПВО. Он может интегрироваться в экосистему ситуационной осведомленности, объединяя данные от РЛС и других средств обнаружения. Нотариальное согласие на выезд ребенка за границу Российской Федерации требуется, если один из родителей официально оформил запрет на выезд, ребенок едет без родителей, например, с родственниками или тренером в группе. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не нужно, если нет официального запрета. В противном случае вопрос решается через суд. Также важно учитывать требования страны въезда. Может понадобиться перевод свидетельства о рождении, подтверждение родства. Перед поездкой рекомендуется уточнить правила конкретной страны. Об этом сообщил советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат Московской области, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust & Co. Мария Шевцова. Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору СП «Донское» в Кремле звезду Героя Труда. Напомним, высокого звания руководитель известного хозяйства был удостоен еще в марте этого года за особые трудовые заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. СП «Донское» расположен в Калачевском районе и является одним из передовых хозяйств не только в Волгоградской области, но и на юге России. По данным Национального союза производителей молока, объект входит в топ-50 лучших в России в сфере молочного животноводства. В Волгограде начались работы по благоустройству площади павших борцов, которые завершатся к концу июля. Подрядчик компании «Эдельвейс» из Санкт-Петербурга уже срезал старый асфальт и ведет работы по обновлению покрытия и малых архитектурных форм. До 15 июля площадь вымостят гранитной брусчаткой, а до 1 июля демонтируют и заново облицуют гранитные элементы трибун и подпорных стен. Также запланирован перенос памятника Александру Невскому. Стоимость работ составит 278 миллионов рублей. Театральный поезд прибывает в Волгоград в начале июня. В течение 2 дней на площадках города будут проходить гастрольные показы. На железнодорожном вокзале бесплатная выставка. В театре кукол, в музыкальном театре и молодежке. И в НЭТе пройдут спектакли. Проект объединяет такие города, как Волгоград, Саратов, Севастополь, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара и другие. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20. Работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгограде.
2: Доброго всем утра, в очередное, уже не первый раз на сегодня мы говорим, ведущий утреннего шоу.
3: 3-4, Олег Шарапов.
2: Дина Косичкина тут.
3: Всем привет.
2: Да, мы, короче, в этот понедельник хотим максимально вас зарядить на целую неделю, чтобы потом на расслабоне, вторник, среду, четверг, пятницу, ничего вам не рассказывать, ничего не говорить, никак не заряжать, потому что мы сами разряжаемся все за один день. Вот, значит, классная история ждет нас, по крайней мере, Александр Морозов должен уже был вернуться с командировки, пока еще мне не писал, но... Готов выйти в прямой эфир на этой неделе. И вот встречка, та самая рубрика, ну, стартует совсем скоро, друзья. Прогноз погоды тоже обсудим. Будет конкурс под названием «Откуда звук?» и рубрика «Сенсация» в этом часе. Традиционно мы стараемся какие-то события еще обсудить. У нас есть такая отдельная афиша, рубрика тоже, которая в начале часа каждого выходит. Вот Дина, судя по всему, там что-то там нажимает, тыкать пальчиками, там что-то там такое нашла, прикольное, наверное.
3: Да, значит, смотрите, вы можете прийти, насладиться, давайте, выставками, экспозициями, в том числе в музее Виктора Лосева. В здании Царицынской пожарной каланчи открылся музей Виктора Лосева и арт-центр. В данный момент здесь работают выставки «100 друзей Виктора Лосева», «Город», очень личное, «Перерождение швейной машинки Зингер», выставка индустриального пейзажа Станислава Азарова. Тут есть читальный зал с книгами про искусство. Еще можно подняться на смотровую площадку, откуда виден центр города. Значит, все проходит ежедневно. Выставки с 10.00 до 19.00. Смотровая площадка работает с 9 утра до 9 вечера. Входной билет 300-400 рублей. На смотровую площадку 200-300 рублей. Билеты приобретаются в кассе музея. Находится все, напомню, по адресу Коммунистическая, 5.
2: Нормально. Все, в целом...
3: Недалеко от нас.
2: Да, недалеко от нас. Мы стартуем, друзья. Ты слушаешь новое Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: На Волгоград FM утреннее шоу. Погода на Волгоград FM.
2: О погоде в Волгограде на ближайшие сутки расскажет Дина Косичкина.
3: Итак, друзья, за окном облачно с прояснениями. Сегодня еще обещают слабый дождь, примерно в промежутке 16 до 17.00. Плюс 22 на данный момент. Но днем распогодится до плюс 27, ночью столбик термометра снова опустится до плюс 15. Завтра, во вторник, нас ожидает снова облачная с прояснением погода, при этом ожидается небольшой дождь. Что касается температуры воздуха, будет сильно прохладнее. Плюс 21 днем и плюс 10 ночью.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: На Волгоград FM.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Итак, друзья, напоминаю, что это рубрика «Встречка». Ну и прямо сейчас уже, в принципе, можно потихонечку начинать дозваниваться по номеру телефона 39-101-5. Рубрика «Встречка» — это что? Разговоры на тему автомобильную. Конечно же, по-другому никак. Значит, Александр Морозов с нами обычно общается. Это, соответственно, наш что? Автоэксперт с многолетним стажем. Уж куда больше, чем у нас вместе взятых. Вот, такой известный на весь, получается, Урал, да, на всю Россию в том числе, автоблогер, который давным-давно уже снимал огромное количество тест-драйвов про разные автомобили. Сам постоянно, соответственно, находится в режиме прямого общения с автодилерами, с теми, кто занимается эксплуатацией, там, не знаю, ремонтом, значит, продажей, значит, и так далее. Кто привозит автомобили из-за рубежа, ну, и тех людей, которые непосредственно каждый день ему по телефону рассказывают о своем опыте вождения, о своем опыте эксплуатации, о своем опыте покупок и так далее, и так далее. Короче, имейте в виду, если что, Александру можно, соответственно, звонить по номеру телефона 39-101-5. Вот прямо сейчас, соответственно, и ждем вашего звонка. Напомню также, что рубрика «Встречка» находится в режиме, так сказать, архивных записей на сайте volgogradfm.ru в разделе под названием «Архив», что вполне логично. Вот, вы можете слушать ее в режиме онлайн, можете качать ее к себе, эту рубрику не стесняйтесь. Опять же, те люди, которые дозваниваются, иногда, так сказать, ловят вот эту волну хайпа и тщеславия, и, конечно, с радостью забирают ее себе. Александр с нами на связи. Сань, привет.
5: Да, привет. Как у вас дела, как выходные?
2: Да нормально все, выходные прошли, мы что-то тебя давно не слышали в прямом эфире, вот прям соскучились. Вот.
5: Теперь давайте общаться. 39-101-5 – это наш номер телефона. Звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь. С удовольствием поговорим об автомобилях. Кто на связи? Алло.
6: Алло.
5: Да,
6: добрый день,
5: вас.
6: Александр. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу Хунчи HS3 на 1.5 литра, который на роботе. Ага.
5: Вот вы не поверите, я прямо сейчас еду кататься для одного издания печатного именно на этой машине. Картинки красивые снимать, хотя на самом деле уже покатался. Цена вопроса достаточно интересная для того, чем наполнен этот автомобиль, но, честно говоря, для себя вот эту полторашечку я как-то вообще не выделил, потому что, ну, она весьма посредственно едет. В целом интересовал заход этого бренда как люксового производителя лимузинов правительственных у себя в стране к нам в этот сегмент. В целом заход интересный, особенно для пассажиров, которые сидят сзади. Ожидал, что будет комфортно. Ожидал, что будет потише, но хотя бы за пространство и за внешний вид зачет. Но полтораха, мягко говоря, для меня неинтересна. Двушка, да, вот это интересно, и этот мотор они стараются везде практически ставить. Я бы, наверное, полторахи больше бы упор делал именно на седаны, там, какой-нибудь H5 на 1.5-литровом моторе с хорошим бюджетом пользовался бы спросом. А вот для кроссовера его мало. А вот двушки 245, которые у них, они прямо интерес вызывают, и в динамике этот автомобиль на пиковой нагрузке интересен будет, но сразу говорю, не ждите, что подвеска будет прямо сильно скрадывать все наши неровности. Стыки, особенно трамвайные пути, проезжать приходится аккуратно. Чаще всего цепляет что? Дизайн необычный, соотношение цены и статуса автомобиля. Вот это неплохо. Но по багажнику могло быть больше, и вот по уровню комфорта тоже.
6: Соглашусь с вами, но по поводу 1.5 литра, ну, в городском трафике достаточно уверенно себя чувствует. Я просто вот два дня назад стал обладателем. Исключительно из-за цены. То есть осматривал двушку, но так как полтора отдали очень хорошие деньги, я поэтому взял полтора.
5: Вот, ну, сказать, там, что... там цена вопроса, они же сейчас распродают склады, насколько я понимаю.
6: Да.
5: Вот, да, поэтому и цена да. там...
6: У на такого трассе уровня... еще не выезжал, но в городе достаточно уверенно.
5: А машина-то выпущена, получается, 25-м годом, я правильно понимаю?
6: 25-м, абсолютно совершенно.
5: Ну да, да. Ну, собственно, в дизайне он как бы не устарел, не примелькался. Это главное. У него хорошие предпосылки именно для того, чтобы стать интересным в этом классе. Что же касается глюков каких-то, мы его тоже записывали. Чаще всего глючит вот этот доступ. Там же, видишь, как не всех устраивает, когда надо руку в ручку совать, чтобы он открылся, там вот это все.
6: А, у меня без доступа.
5: Ну, я и говорю, что вот этот доступ бесключевой, полноценный, он же свободные руки. Он реализован у Чингана больше. Вот я владел, я знаю, что это такое. Ты подходишь к машине, она открывается. Это удобно. А у всех остальных это вот ты руку засунул в ручку, и она тебя типа видит, ключ видит, и тогда дверь открывает.
6: А здесь нет. Подходишь к машине, и машина открывается. Эта функция есть, я ее сделал, да. Вот когда уходишь, ну, она не хорошо. Закрывается, когда... удаляешь от машины.
5: Ну да, тоже такая подколочка. Но вот эти нюансы, конечно, да. Но с другой стороны, честно скажу, как бы мне лень, что ли, лишний раз кнопку нажать? Да нет. Еще, кстати, за что могу похвалить, более-менее эргономичный автомобиль получился по кнопкам. Понятно, что там все в планшете, но вот менюшка в планшете могла быть поинтереснее. Ну как бы вот не пахнет дорогим чем-то от нее.
6: Здесь с вами согласен.
5: Вот, а так в целом владеть вам, хорошенько покататься, потом расскажете через пару лет эксплуатации. Спасибо большое за звонок. Следующий примем. Напомню, наш номер телефона 39-101.5. Это прямой эфир. И вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться, опытом своим поделиться. И мы с удовольствием обсудим. Пока дозванивайтесь. Я вот только что обсуждал с коллегами за кадром. Значит, был недавно в Сочи, просто там на конференции. И вот вышел на набережную и поймал себя на мысли, что мне чего-то не хватает. Как вот жителю крупного мегаполиса. И знаешь, Олег, вот на чем себя поймал? Чего не хватает мне? Я удивился, но я не увидел на набережной в Сириусе самокатчиков.
2: Ага.
5: Вот этих чокнутых доставщиков, которые летают по пешеходным зонам на моторагах своих, этих кикшереров, которые носятся туда-сюда. Хотя там ты же видел пространство.
2: Да-да-да.
5: Там же, ну... Там же большие они, там по 6 километров в одну сторону, то есть как бы сам Бог велел, как говорится, и дорожки есть специально выделенные, но вот все в основном либо бегом, либо на великах, либо пешком прогуливаются, и это очень круто. Я прям себя поймал на мысли, что, блин, наверное, я бы порадовался городу без электротранспорта, честно, вот такого, индивидуального, что называется. Есть у нас кто дозвонившийся?
2: Пока вот нет, кто-то пытался и сорвался. Но я думаю, что...
5: Ребята, оставайтесь на связи.
2: Да.
5: Все уже, да?
2: Ну да, ну, либо вот прямо сейчас быстрый вопрос, быстрый ответ, как всегда. Либо одно из двух. 39-101.5, ребят, прямой эфир, напоминаю, Александр Морозов с нами на связи. Прямо сейчас можно задать ему вопрос в прямом эфире. Звоните 39-101.5, есть звонок, алло.
5: Доброе утро.
7: Доброе утро, Александр.
5: Да, слушаю вас, времени у нас мало.
7: Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Honor H3 или H5?
5: Ну, честно, я для себя выбирал бы тогда уж H5. Почему? Потому что хотя бы наблюдал такие машины в долгосрок. H3 был как-то, ну, уж очень прост. Что касается именно H5, то мы наблюдали его на пробеге свыше 120 тысяч километров. И скажу так, ожидали, что будет намного хуже. Да, есть свои нюансы, да, он слабенький, да, там еще что-то, но хотя бы функционал свой, вот именно хозяйственный, он выполнил. Материалы, фуфло, пластик, и уж тем более эти подколы под кожу тоже. И называть его комфортабельным тоже не поворачивается язык. Но он за счет своей простоты вывозит. Поэтому если вы выбираете между H3 и H5, я бы тогда H5 себе забрал.
7: Именно бензин, да?
5: Ну да, конечно, бензин.
7: Я понял, спасибо.
5: Спасибо большое вам, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Ну, а я напомню, что сегодня можно услышать повтор рубрики «Встречка» в 13.15 и в 19.15. Ну, а завтра снова на связи с Александром в 9.15. Будьте, соответственно, чеку.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка». Реклама.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «Хавейл Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «Хавейл Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.

твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
1: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
1: Круто!
2: Звони 99-68-68.
1: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
2: 0+.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
2: Да, друзья, можно прямо сейчас звонить 39-101-5, не стесняйтесь, набирайте эти 6 цифр, потому что есть люди, которые уже стараются это сделать быстрее, чем все остальные. У нас же есть классные подарки.
3: Да, кто-то хочет получить 4 килограмма семян газона.
2: Да, для посева на 100 квадратных метров, друзья, не стесняйтесь, забирайте. Уверен, что у вас есть место, где можно все это дело, соответственно, засеять.
3: И потом... А у Гринстепа есть возможность сделать такой щедрый жест и подарить нашим слушателям, нашим победителям.
2: Да, кто на связи? Алло, привет.
4: Алло, привет.
3: Как зовут тебя?
4: Андрей. Андрей. Ваш выигрыватель.
2: Выигрыватель. Прикольно. У нас
3: 3 месяца прошло, товарищ выигрыватель?
4: Да, уже полгода прошло.
2: Умничка. Нормально все. Скажи, пожалуйста, мы все задаем вопрос по поводу призыска. Есть ли где засеять эти самые 100 квадратов?
4: Нету. Подарю кому-нибудь.
2: Вот. А есть среди близких? Кто это?
4: Ну, есть друзья, да, кому можно подарить.
3: Вот. Короче, Андрей беспринципный.
2: Вот, ты смотри.
3: Просто сам факт выигрыша его интересует.
2: Ну, как вариант. Ну, может быть, он подарит реально кому-то, у кого он иногда, может быть, там, в гостях. Потом сам, когда увидит, что газон, соответственно, вырос, будет по этому газону ходить, лежать на нем и говорит: ребята, это мой газон. Что хочу, то и делаю. Да, правильно? Поставил свой мангал, давай там, соответственно, шашлыки жарить. Ладно, прямо сейчас мы поставим тебе всего, очень такие коротенькие, получается, фразы, чьи-то там. Надо вспомнить, откуда они. Надеюсь, что ты быстро разгадываешь все, потому что ты выигрыватель, а не проигрыватель. Поэтому просто сделай погромче свой выигрыватель. Да, у тебя же там он тоже. Там.
3: Получается, он в наличии. Выигрыватель, да. Только выигрыватели.
2: Да.
3: Ну что, делай погромче, мы нажимаем волшебную кнопку. Скажи, пожалуйста, откуда этот звук?
2: Поехали.
5: Сейчас спою. Ты заходи, если что.
2: Сейчас спою, ты заходи, если что. Вот такая вот.
4: Жил-был пес.
2: Ё-моёшечки, да так и есть, конечно. И снова про животных очередной. Соответственно, раз мы отсылаемся к этим милым созданиям. Жил-был пес. Действительно, крутой мультфильм. В свое время, ну, прям реально вызывал у меня кучу приятных эмоций. Ну и, соответственно, флешбеки в прошлое. Прямо сейчас. Мы поздравляем тебя с победой. Она не была слишком сложная, потому что, судя по всему, ты смотрел этот мультик. Правильно?
4: Конечно, много раз.
2: Давай тогда отметим победу в эфире. Прикричи название утреннего шоу 3-4 максимально громко.
4: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама.
7: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
8: Газонокосилкой.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Волгу приглашает на родительское собрание.

0: Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте ВолГУ. Категория 0+.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятушки, что у нас есть? У нас есть новость из Казахстана. Опа. Не так часто оттуда прилетает, да. Но прилетела она, видимо, потому что я в суе вспоминал нашего Эльнура Нугманова. Вот, значит,
3: Добрым словом,
2: лох. Ой, лох, сказал лох, тоже вообще, блин, смешно. Добрым словом просто, доброе слово. Какое выбирайте сами. Короче, есть чувачок, который занимается бизнесом. И так. Он подумал, что было бы неплохо привлечь туристов в свою, соответственно, значит, какое-то конкретное место. Это Алматинская область. Угу. Есть такое место, называется Тургенское ущелье. Вот, там, соответственно, видимо, есть небольшая турбаза или что-то такое. Короче, есть горе-бизнесмен, который решил, что надо привлекать туристов чем?
3: В ущелье.
2: Да.
3: Страшными историями.
2: Животными прикольными, например, зебрами. Вот.
3: Раскрасил лошадей.
2: Раскрасил ослов. Прикинь, реально взял осликов. Раскрасил их полосатиков. Вот, они там давай бегать, скакать. Вот, соответственно, именно такой экзотической фауны он решил удивить постояльцев своей турбазы, базы отдыха. Ну, естественно, значит, обман-то, в принципе, раскрылся, когда чуть ближе стали. Вообще-то в Казахстане, ну, вообще в целом в азиатских странах...
3: А он гуашкой, да, это делал?
2: Наверное.
3: И на что-то рассчитывал.
2: Дождей вроде как бы немного, но суть в том, что как бы ослов-то знают не понаслышке, как выглядит.
3: Плюс один, я правильно понимаю?
2: Плюс один теперь, да. Вот, короче, отдыхающие...
3: Прославился, он добился своего, он прославился.
2: Да, значит, во-первых, они удивились тому, что, значит, вообще поведение животных вызвало изначально у них удивление. Резво бегали вдоль дороги, паслись, начали, соответственно, когда их снимать на видео, они палились как могли. Еще и начали по ослиному кричать. Зебры так не иакают.
3: А, в этом вот. Плане.
2: Ну, в общем, отчаянные времена требуют отчаянных решений.
3: Ну, возможно, мер. Да. Ну, он такой, ну, что делать? Последний рывок. Возможно, да. Кредиты над человеком, выплаты.
2: Угу.
3: Раз вот. В месяц. Ну, надо что-то делать.
2: Как можно, да, вот в целом привлечь туристов, например, на свою базу отдыха, на турбазу. То есть, если говорить про животных. Кого еще можно там, значит...
3: Ну, мне кажется, легенды же хорошо работают. Лохнесское чудовище.
2: Вот, Бигфут.
3: Видели динозавра, человек, да, птеродактиль. Свил гнездо в этом ущелье и так
2: вот,
3: далее.
2: Вот.
3: Привидение, в конце концов.
2: Привидение, в конце
3: почти
2: концов.
3: Почти безголовый ник.
2: Вот. Ладно, что еще?
3: У меня тоже есть новость.
2: Дай.
3: Значит, смотрите, в Америке спасли медведя, который съел 18 килограмм мороженого. В Арканзасе медведь пробрался в магазин мороженого, съел 18 килограммов десерта.
2: Его спасли от хозяина мороженого?
3: Потерял сознание на полу, когда утром сотрудники открыли магазин. Они сначала подумали, что животное уже, ну, все.
2: Все, до свидания. Холодное.
3: Довоз, да. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как медведь ночью вошел в магазин, взломал морозилку, поглотил большое количество мороженого, в основном ванильные рожки.
2: Ну, понятно.
3: Ванильные рожки, приезжайте за ними туда, очень вкусно, видимо. После такого обильного угощения он рухнул прямо рядом с витриной. Специалисты службы охраны дикой природы, которые прибыли на место, доставили медведя в ветклинику, выяснилось, что он жив, но его состояние было тяжелым, у него резко упало давление, замедлилось дыхание, короче, он впал в спячку, что ли.
2: Угу. Стало холодно?
3: Холодно, да, и он впал в спячку. Да. Организм фактически отключился из-за сочетания переедания, холода и сахарного шока.
2: Вот. Есть это такой. Стандартная история со мной. Вот. Неважно, рожки это, не знаю, там, супчик, что угодно. Я начинаю, соответственно, что? Впадать в ту самую, значит, приятную сонную атмосферу. И до свидания, дальше медведя
3: это
2: уже...
3: Это называется сахарная кома, ему официально поставили этот диагноз.
2: Ну, ладно.
3: Да, медведь провел 2 дня под наблюдением врачей, пришел в себя, ну, естественно, немножко вяленький, лапки липкие от ванильной сладкой глазури, и он продолжал облизывать остатки ванильки. Вот, жизни теперь его ничего не угрожает, но до полного восстановления должно пройти какое-то время, после обещали выпустить.
2: Друзья, мы вам обещаем, что мы вас отпустим после 4 часа утреннего шоу 3-4, но пока готовимся к тому, что, во-первых, к нам придет гость, который, соответственно, расскажет что-то интересное помимо нас. Ну и в целом музыки будет тоже достаточно, а то думаете, что мы все время только говорить умеем. Нет, танцевать мы тоже будем. Хотите посмотреть? Заходите через минут 10 на наш сайт volgard.ru в разделе «Смотреть онлайн». Можно будет включить камеру. Итак, внимание, погнали, друзья. Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ». В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: «Волгоград-ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. С 1 сентября текущего года букмекеры и тотализаторы обязаны отказывать в приеме ставок в доступе в игровой зал лиц, включенных в реестр самозапрета на азартные игры. Это станет лицензированным требованием. Владельцы пунктов приемов ставок должны будут размещать информацию о порядке включения и исключения из реестра, а также QR-код на страницу госуслуг для установки самозапрета. Перечень лиц с самозапретом будет вести единый регулятор азартных игр, обновляя его дважды в сутки. Заявление на самозапрет можно будет подать через МФЦ или госуслуги. Снять запрет можно будет не ранее, чем через год. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический музей в Волгограде изменяют время работы. С 1 июня по 31 августа музей переходит на летний график работы и будут принимать гостей больше и дольше. Теперь время работы будет понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 18 часов. В пятницу и субботу с 10 до 20. Выходные дни 1, 8 июня, 6 июля и 3 августа. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились аудиогиды. Воспользоваться новым форматом можно при осмотре экспозиции в доме сарепского аптекаря и торговой лавки «Вольбаха». Приспособления имеют высокое качество звука и простое управление. И делают самостоятельные осмотры музея интереснее и информативнее. С ними посетители могут сами сдавать темп экскурсиям, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания «Арчедапродукт» из Волгоградской области, известная производством зерновых хлопьев, муки и круп, приняла участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая прошла в Китае. Это событие прошло при поддержке Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Волгоградской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На фестивале были представлены более 100 российских производителей из 37 регионов. Компания привлекла внимание местных жителей, предпринимателей и представителей власти. Они отметили высокое качество продукции и ее яркую упаковку, специально разработанную для китайского рынка. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, друзья, ну, за эфиром мы немножечко погрузились в атмосферу музыки, ну, потому что, на самом деле, все, что связано с радио, в принципе, тоже напрямую связано с музыкой, но сегодня речь идет уж действительно о той музыке, которая, наверное, является, может быть, даже в какой-то степени вылечивающей, не знаю, может быть, как правильно это сказать,
3: я забыл слова. Ну, во-первых, классическая музыка. Давайте для начала, да, вот. К этому перейдем.
2: Поднимающая, может быть, даже на какие-то достижения людей, которые, ну, я знаю, вдохновленных людей после концертов, после посещения театров и так далее. Вот я сам таким был, между прочим.
3: Так, нас вдохновляет. Да, нас вдохновляет сегодня Павел Глазырин, профессиональный музыкант, виолончелист.
2: Да.
3: Значит, обладатель гран-при разного рода конкурсов. Он является солистом Михайловского оперного театра. И, соответственно, именно он основатель и художественный руководитель социального проекта «Музыка вашему дому». Павел, доброе утро!
4: Всем доброе утро и бодрое утро.
3: Так, да. У нас, я так понимаю, две основные темы. Правильно будут сегодня так протягиваться красной нитью сквозь наш эфир. Давайте сначала поговорим про тот самый проект «Музыка вашему дому». Тут такая достаточно большая приставка к нему. Социально-волонтерский проект. В чем же его миссия? Кому помогаем? И кому, собственно, музыка вот в вашем исполнении, может быть, не только в вашем, доставляет удовольствие дополнительно? Так.
4: Но суть этого проекта заключается в том, что профессиональные музыканты приходят к самым, так скажем, незащищенным слоям нашего населения, людям, которые не могут себе позволить по разным причинам, то финансовые, физические аспекты, которые могут быть, сами не могут посетить театры, филармонию, потому что в сегодняшнее время это недешевое удовольствие.
2: Да.
4: Ну, это если говорить о финансовой стороне. То есть, но есть люди, которые физически не могут.
3: Да.
4: То есть,
3: выйти из квартиры, выйти из дома.
4: И тем самым в моем проекте заключается и суть, что не человек приходит в театр, а театр приходит к человеку. Да, то есть, и знакомит его с прекрасным. Это домашние концерты, небольшие, то есть так, чтобы не утомить, не переутомить нашего слушателя. И, собственно, в последующем, так как это социально-волонтерский проект, там еще есть, так скажем, приставка. То есть помимо того, что мы играем концерты, мы общаемся с нашими подопечными, выясняем их проблемы, пытаемся каким-то образом помочь. Кому-то медикаментами, кому-то там путешествуя, кому, ну, кто в чем нуждается, то есть. Насколько это возможно по мере наших сил.
3: Друзья, вы можете также, во-первых, начать следить за этим проектом «Музыка вашему дому». Если вы вводите именно эту формулировку ВКонтакте, то можно как раз-таки найти группу, где достаточно много постов, посвященных неким фотоотчетам, да, после мероприятий и так далее. Я смотрю, судя по контенту, вы часто выступаете один, либо часто выступаете в тандеме со скрипачкой.
4: Да, скрипачка Мария Волкова, это человек, с которым мы вместе создавали этот проект. Вот, собственно, когда у меня зародилась идея, она меня поддержала. И, собственно, мы сейчас пока что вдвоем его, собственно, стараемся вытянуть.
3: Открыты ли вы к сотрудничеству?
2: Да, нужно же добавить еще артистов можно.
4: Да, да, если есть артисты, которые хотят с нами поработать, то, конечно, мы всегда за. Вот, но, собственно, тут бывает такой момент, что наши концерты бывают спонтанны, то есть иногда звонят и говорят, вот есть такое-то время, возможно ли приехать. И так как это наша инициатива, то есть моя и Марии, то есть мы, конечно, включаемся сразу моментально, а других артистов не всегда возможно пригласить, потому что все заняты, а на данном этапе это как бы все равно ситуация такая чистого сердца. Да.
2: Ну, в общем,
4: если
2: да.
4: говорить про других людей. То есть
3: с другой стороны, если будет больше соратников, правильно? Занят один, может приехать другой. Да. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. И человеку нужен человек. Прекрасный девиз, мне кажется, этого проекта. Обязательно присоединяйтесь, подписывайтесь. И буквально через несколько мгновений мы также поговорим об еще одном музыкальном проекте Павла. И давайте пока повесим интригу через музыкальную паузу. Обязательно продолжим.
2: Да, друзья, если что, хотите задать вопрос, может быть, даже предложить свою кандидатуру для участия. Я так понимаю, что, во-первых, это в первую очередь музыканты, правильно же?
4: Само собой, да.
2: Классическая музыка ли? Или, может быть, кто угодно?
4: Ну, вообще, на самом деле, да, здесь задача именно профессиональный классический музыкант, да, но то, что мы исполняем на концертах, там не всегда классическая музыка, то это вся репертуар подбирается, естественно, индивидуально.
3: Так, и если вдруг найдутся люди, которые не готовы предложить музыкальную помощь, нет у них музыкального образования, инструментов и так далее, но, допустим, они бы хотели как раз-таки, может быть, материально как-то помочь.
4: Я только буду благодарен, потому
3: что... Куда обращаться за этим?
4: Лично ко мне... звонить.
3: Контакты писать. Через группу ВКонтакте,
4: да, через группу
3: можем,
4: ВКонтакте, да, или выйти также на, через группу ВКонтакте на мои, на мою страничку ВКонтакте, или там есть телефон.
2: Да, напомню, друзья, что у нас здесь в рамках интервью Павел Глазарин, профессиональный музыкант, виолончелист и основатель и художественный руководитель социального волонтерского проекта «Музыка вашему дому». Еще раз напоминаю, что мы обращаемся не только к тем людям, которые хотели бы, кстати, видеть вас у себя в гостях. Я уверен, что могут и также в личку выходить на вас.
4: Да, конечно.
2: Но и к артистам, которые готовы разделить вот этот прекрасный вариант участия в таком классном проекте.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
7: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
8: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
11: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте Озеленение 34.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: И мы снова продолжаем, друзья, говорить о музыке, про музыку, но в классическом ее исполнении. У нас есть очень интересный гость Павел Глазырин, профессиональный музыкант, виолончелист. Соответственно, ну, имеет очень крутое образование, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова. Также лауреат международных конкурсов, обладатель гран-при международного конкурса. Значит, и долгое время находится в режиме, значит, вот такого дарения этой самой музыки и решил, что надо создать несколько проектов. Вот один из них он основал и является художественным руководителем. Это социальный волонтерский проект «Музыка вашему дому», о котором мы говорили в предыдущем выходе, друзья. Здесь речь идет про тех самых людей, к которым непосредственно музыканты приезжают сами, прям домой, дают домашние концерты. Пока что их только два артиста, непосредственно сам Павел и его, значит, по сути, соучастница в этом проекте. Вот скрипачка
2: на конце. Мария.
1: Да. Ну да, вот, ну, это коллега. Соучастие. Вот, есть еще один проект. Как называется?
2: Так, челотерапия, да? Абсолютно. Давайте расскажем верно. Вообще.
1: Ну, или музыкальная
2: обычным...
1: терапия виолончелью. Да, очень красивая история, как по мне.
3: Этот проект, это уже не социальный, конечно. Проект создан на тему того, что в сегодняшнем нашем мире, динамичном, люди абсолютно полностью погружены в работу, постоянно идет стресс, а отдыха мало, да, то есть... И нужно как-то расслабляться. То есть, и я долго думал, как это совместить, и так, чтобы не получалась, опять же, стандартная классическая музыка, да, то есть, но при этом человек мог полностью расслабиться. То есть, и придумал вот эти сеансы, терапевтические музыкальные сеансы, где человек приходит просто как вот, собственно, кто-то на йогу. Вот, а здесь это звуковая просто, звуковой сеанс, в который задача его полностью расслабить человека. То есть выключается телефон, отключается свет, собственно,
2: и
3: человек ложится,
2: Павел,
3: да,
2: и
3: да, и только
2: прикольно.
3: Я и виолончель, и исключительно звук виолончели в нестандартном формате, как бы даже.
2: Ну, такая медитативная, да?
3: Медитативная, да, даже не музыка, это своего рода такая импровизация звука, то есть исключительная работа со звуком, нету ни мелодии, нету ничего такого, чтобы люди думали, вот, виолончель это классический инструмент, там, а здесь абсолютное расслабление идет, чтобы человек познакомился с прекрасным звуком, насладился им, расслабился, вот, но при этом не был зажат, как это происходит достаточно часто на концертах классической музыки, когда вы полностью подвержены чему. Вы приходите, вам нужно красиво одеться, да, то есть много народу рядом, вам не расслабиться. Кто-то рядом чихнул, кто-то бутерброд съел, да, то есть всякое бывает, даже на классической музыке. Вот, обязательно где-то громко могут сыграть, да, там, где-то тихо надо прислушиваться. Все равно вы получаете, с одной стороны, эстетическое удовольствие, да, с другой стороны, вам диктуют условия этот концерт.
1: Ну, да.
3: А в моей программе, в моем проекте условий нету. Здесь вы центр всему. Ради вас все создается, все удобства полные, чтобы вы расслабились, перезагрузились абсолютно, перезагрузили свою нервную систему.
1: Это друзья, есть какое-то, вы можете... какое-то место, да, если должно быть?
2: Во-первых, вы должны перейти, ну, 100% нужно подписаться ВКонтакте, звуковая терапия виолончелью, ну, и, соответственно, видимо, на латинице тоже есть название, C-E-L, ну, как говорят, cello therapy, вот, переходите, подписывайтесь. Единственное, я вот полистала группу. Есть ощущение, как будто вы чаще в Питере выступаете, да, или в других городах?
3: Ну, естественно, я сам из Петербурга, вот, и там, конечно, я это все и провожу в большей степени, да. Но когда я приезжаю куда-то с гастролями, с концертами в другие города, естественно, также я стараюсь найти место, то есть залы или какие-то небольшие помещения, где можно провести групповые сеансы.
1: То есть кто-то тратит деньги на психологов? А это один из вариантов альтернативного такого варианта. Да. Те, кто привязан к музыке, к звукам, которые на этом, ну, получается, это еще и нестандартный формат, от профессионального, получается, музыканта получить вот такой интересный опыт. Мне кажется, что есть и постоянные, могут быть постоянные клиенты, так
3: есть,
1: скажем.
3: Есть уже постоянные, да, клиенты, которые причем даже здесь, в Волгограде, есть человек, который, вот, когда я приезжаю, он почти каждый раз, то есть, если у меня там три дня записано сеансы, то есть он каждый день приходит обязательно, то есть после работы и перезагружается.
2: В этот раз есть какие-то выступления?
3: Да, 28 вот, мая будет с 6 до 9, три сеанса подряд, то есть сеансы идут по 45 минут и по часу, то есть, ну, в данной ситуации они будут 45 минут, чтобы 15 минут там просто для человека. После сеанса тоже мог немножко полежать, отдохнуть. То
1: есть, прикольно.
2: А где все будет проходить?
3: Это гостиница Москва Плаза, да. А, бизнес-центр, прошу прощения. Вот там будет проходить эти сеансы.
2: Центр города рядом с Европа Сити Молл.
1: Здорово. Слушайте, ну вообще музыка, ну мы знаем, сами, мы сами тоже аудиофилы в какой-то степени, правильно же? Вот, значит, музыка лечит. Я думаю, что музыка вообще в целом дает еще и вот такие силы, значит, перезагрузиться, отойти от этой рутины жизненной, да, вот этой суеты. Уж то, что виолончель точно этому способствует. Человек сидит, смотрите, вот явно, очевидно, по Паплу видно, что он вне вот этой всей нашей движухи.
2: Вне стресса.
1: Вне стресса.
2: Павел вот. На расслабоне, на чили.
1: Пришел домой, сам себе сыграл, опять же, почему нет, все, и он перезагрузился. Перезагрузился и готов дарить, соответственно, вот такое добро. Еще раз напомним, что у нас сегодня в гостях Павел Глазырин. Друзья, профессиональный музыкант, виолончелист, с наскоками приезжает в Волгоград иногда, дарит здесь тоже и музыку, и вот такой вариант чила.
2: Можно последний вопрос?
1: Давай.
2: Паш, ну, вы сами выбрали виолончель когда-то?
3: Вот
2: или
3: когда-то нет.
2: Или родители? Вот мне кажется, да, виолончель, несмотря... Вот виолончель все оценивают воз, ну, вот постарше, да, вот этот вот низкий регистр, вот тот самый тембр. Не скрипчик там где-то наверху, а вот виолончель. Вот. Но таскать виолончель в музыкальную школу и вроде как говорить о том, что я хожу в музыкалку на виолончель, не то чтобы мечта миллионов мальчишек. Вот. У вас как сложилось с этим?
3: Ну, вот, собственно, так сложилось. Попросили родители о том, что надо.
1: Настоятельно попросили.
3: Настоятельно, да, да, рекомендовали мне, что ты знаешь, ты должен учиться музыке, да. Естественно, меня, конечно, в музыку привели родители. И на самом деле, да, виолончелью я даже не мог представить себе, что я буду заниматься. Там был недобор на этот инструмент. Естественно, в те годы, когда это все я начинал постигать инструмент, о нем вообще мало кто знал. Сейчас виолончель достаточно инструмент, о котором, ну, в принципе, люди знают, да, то есть она является уже спутником и рок-музыкантов,
1: да-да-да.
3: В принципе, то есть достаточно медийный инструмент в сегодняшнем мире, а в те годы, когда начиналось мое обучение, это...
2: Ты старых спрашивал,
3: было,
2: да, на чем играешь на виолончели? Чего?
3: Не просто спрашивал, а даже смеялся. Отлично, да, во-во-во, да. Это было очень часто, да. Ну, да, года прошли, и дальше я в это дело втянулся.
2: Вы в прайме, мне Павел,
3: это,
2: короче,
3: да, мне,
2: да?
3: Это все
2: и виолончель тоже в прайме.
1: Да. Ну, во-первых, желаем успехов вот в ваших вот этих социальных проектах, потому что я уверен, что такая инициатива точно должна найти отклик в сердцах и музыкантов, которые к вам присоединятся. И, соответственно, я точно знаю, что есть огромное количество наверняка отзывов тех людей, которые уже это у себя дома смогли услышать, увидеть. Все-таки это профессиональная музыка, профессиональное исполнение. Друзья, человек не зря учился столько лет, вот, и продолжает давать концерты, и, соответственно, вот вам, пожалуйста.
2: Так, у нас есть традиция, Павел. Значит, смотрите, все те, кто успешно прошли через интервью и жернова, да, нашей вам радиостанции, нашего эфира.
3: Я прошел успешно.
2: Нормально. Отлично, да. Вы аттестованы, да, супер. Мы вас благодарим за это, за то, что зашли к нам. В общем, в честь успешного интервью наши гости кричат название нашего утреннего шоу 3-4.
1: Павел, именно кричат. Ну, вы поняли, да? У нас своя психотерапия.
2: Мы понимаем, что, да, у вас такой склад в этом... Там все эти академии, лауреаты, да, ну, определенный настрой имеется. Можно похулиганить вообще смело?
3: Вообще нет.
2: Наорать на весь город у нас протяженный, поэтому, чтобы было слышно абсолютно во всех уголках, вместе с вами и...
1: 3-4! О, нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прямо сейчас Дина Косихина расскажет нам о том, какая погода ждет нас в ближайшие 24 часа. Ну или 25, давай так.
2: Итак, в Волгограде ясная погода. Позвоните 112.
1: 27.
2: На Олега вызовите, пожалуйста.
1: Я, по крайней мере, считаю правильно. пока что.
2: Итак, ясная погода в Волгограде. Слабый дождь ожидается вечером с 16 до 17. На данный момент плюс 23. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 27, Олег.
1: Нормально.
2: Ночью до плюс 15. Завтра во вторник ожидается небольшой дождь и похолодание. Плюс 21 днем и плюс 10 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2020.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Рубрика «Живи с этим» подразумевает, что мы в эфире, соответственно, нашего утреннего шоу 3-4 рассказываем вам что-то интересное. Понятное дело, что вы, возможно, это все уже давным-давно знали, но попробуйте вот эту порцию фактов. Может быть, вообще первый раз слышите. Поехали.
3: Да. Значит, смотрите. Потомство морских коньков.
2: Морские коньки.
3: Вынашивает самец. Потомство. Угу. А не самка. На теле самца есть специальный карман,
2: да,
3: куда самка откладывает яйца.
2: Угу.
3: Это выводковая камера, богата, снабжена кровью, питательными веществами, а также защищает икринки от неблагоприятных воздействий внешней среды.
2: Угу.
3: Поэтому в декрете, получается, у морских коньков сидит папаша.
2: Папаша, слушай, батя, получается, я тебя еще вот таким знал, да, можешь спокойно сказать, вот и все, обычно... Как бы так. Я тебя еще...
3: Получается, дети и гринки валяются где-то рядом с заначкой в этом же кармане.
2: Судя по всему, у девчонок же заначка нет, правильно же? На границе Южной и Северной Кореи находится демилитаризованная зона шириной 4 километра. Ну, как так. бы специально демилитаризованная. На одном участке этой зоны расположен конференц-зал. Ну, видимо, что, чтобы проводить мероприятия, вечеринки какие-то. Вот, в котором происходят все официальные переговоры между делегациями государств. То есть, в целом, они переговариваются. С помощью вот этой самой демилитаризованной зоны и конкретно конференц-зала. Вот, с проектором там.
3: Стол переговоров вот в чистом виде.
2: Так вот, стороны совершают там те самые переговоры за столом, прямо посередине которого и проходит граница.
3: А, она опа, прям, то есть значит, вы сидите с этой стороны, вы с этой стороны.
2: Так что ни одна из сторон не заступает на территорию соседей фактически, просто потому что эта граница пройдена посередине этого самого конференц-зала и стола, который конкретно у них стоит в центре этого зала.
3: То есть руки они друг друга не пожимают, правильно?
2: Не знаю, что
3: это. Потому что это будет, это может будет считаться может... несанкционированным пересечением границы.
2: Да, кто его знает, сразу расстрел, правильно же, по крайней
3: там
2: мере.
3: Там же можно так что-то передать в ладошку.
2: Можно передать в ладошку что-нибудь там, типа.
3: Контрабанда, получается.
2: Да, смотри, у нас вкусный чупа-чупс, у вас такого нет.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60%. До 31 мая. 43-55-13.

0: И курьезы, сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Маркот с Радиком на Волгоград FM.
1: А вот и время финального конкурса на сегодня, друзья. Значит, что нам надо? Нам надо выбрать, во-первых, человечка, который будет готов забрать подарок. А во-вторых, нам надо будет отгадать загадку. Ну как нам? Мы так говорим, как будто бы мы сами выбираем. Вы сами сейчас решаете, вы готовы забрать у нас приз? Это посещение бассейна на две персоны. Того самого старого доброго бассейна в физакадемии, который принимает посетителей по абонементам.
2: Да, для всех тех, кто устал уже ждать, пока наконец нагреются водоемы, нагреется Волга, можно сходить в теплый, шикарный центральный бассейн. Это тот самый, который стоит на проспекте Ленина.
1: 74.
2: Да, между Волгоград-ареной и физкультурной академией. Обязательно заглядывайте. Там и вышки высокие. Вот, и, соответственно, кстати, глубина 5 метров. То есть можно опрыгаться.
1: Да. Согласитесь, прикольно. Первое свидание в бассейне. Все сразу понятно. Если ты лошара и не прыгаешь с 10-метровой вышки, а твоя подружка прыгнула, то все, до свидания. Нет смысла этого парня выбирать. Правильно? Ну и, соответственно, проверка на задержку дыхания. Тоже классно. Не знаю, почему эти тесты важны, хотя, наверное, все-таки...
2: Асфиксию в отношениях?
1: Это хватит уже. Я про то, что сам по себе вариант встречи голенькими сразу на первом свидании.
2: Подожди, Олеж.
1: Да.
2: Ты сам-то что, давно, ну, в форму пришел, нет? Ты так
1: нет.
2: Смело зовешься в бассейн на первое свидание.
1: Да мне не нужны они, мне же, ну, как бы, ну, не до этого. Ладно, значит, что касается самого конкурса. Он заключается в том, что у нас есть тот самый нейрокод Радик, то есть это искусственно-интеллектуальная движуха, и есть загадка в виде песни. Надо отгадать, что сегодня загадано. Кстати, очень логично для нашего утреннего эфира.
2: Да, это легкая подсказка от Олега.
1: Да.
2: Поэтому вслушайтесь, запомните подсказку, обязательно ее используйте. Пишите нам на 927-522-101.5. Хотите в ТГ, хотите в МАКС.
1: Да, 927-522-101.5. Кто первый правильно ответит на загадку, которая сейчас прозвучит в виде песни, тот и получит приз 2 посещения в бассейне.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культуре.

0: культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
1: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Ну, друзья, все, пожалуй, надо завершать наше четырехчасовое вот это вот безумство, которое мы тут творим, понимаешь ли, каждое будем утро. Решили в очередной раз рассказать какие-то сенсации, курьезы, не знаю, то можно назвать это сенсацией.
3: Так.
2: Японцы. Из Японии прилетел.
3: Так, что-то я видела. Прививка, чё? Продление жизни кошечкам.
2: Да, да, ты угадал.
3: Просто 30... Олег анонсировал. День, я опять про животных кое-что нашел.
2: Да, тридцатка, друзья, тридцатка. Теперь вот именно столько, как минимум, будут жить коты. Согласно, значит, исследованию иммунолога Тору Миядзаки.
3: Угу.
2: Мне кажется, что-то с аниме тоже связано.
3: Про котиков тоже в том числе имеется.
2: Он реально заявил о том, что изобрел лекарство, которое увеличит продолжительность жизни пушистых 2 раза. Выяснил он же, что чаще всего коты страдают от хронической патологии почек.
3: Почечки.
2: Да, почки. Он говорит, что, ребята, все нормально. Ученый создал инъекцию белка AIM, который вымывает токсины и клеточный мусор из почек. Дело в том, что с возрастом у котиков организм перестает синтезировать этот важный ингибитор. Все, теперь почки
3: мы
2: работают.
3: Мы ждем, когда это введут, наконец.
2: Да, почки работают нормально. Лекарство уже протестировано на тяжелобольных старых кошках. Результат оказался положительным. Так что имейте в виду, друзья, возможно, однажды ваш кот переживет вас. Смешно звучит. Не знаю, хорошо это или плохо шутить на эту тему, но в любом случае с котами это...
3: Фредди Меркьюри, он же оставлял наследство кошкам.
2: А,
3: помнишь,
2: точно,
3: он
2: что-то,
3: же
2: что-то было,
3: да? Много достаточно котиков, кошек. Угу. Вот, и они у него жили, значит, в отдельном или не в отдельном. Я уж не помню. Короче, хоромы были знатные.
2: Угу.
3: Вот. И вполне себе, почему бы не заботиться и еще и брать их наших меньших усатых полосатых. Да, они, конечно, возможно, не такие преданные. Они такие любящие, как псы. Ну, во всяком случае, так считается. А может быть, это стереотип.
2: Да. Может быть, просто
3: заботу,
2: вы.
3: Они
2: ну, не такой, которого
3: тем...
2: можно любить. Так сильно. Вот, мне кажется, есть собаки тоже, которые, знаешь, такие, посмотрели на человечка, такие, ну, ты, если честно, так
3: не
2: себе...
3: Не вытянула я счастливый билет по части хозяина, конечно.
2: Не особо, как бы, и рада, если тому, ну, что...
3: Лучше, чем помойка, конечно, ну, ладно, так уж и быть.
2: Хотя и у тебя убраться не помешало бы. Ладно, ребят, короче, с вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. Увидимся завтра.
2: Да, до завтра, всем покеда.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. В Волгоградской области стартовала программа «Земский тренер» для укрепления кадрового потенциала в сельской местности. Первые два тренера уже получили по 1 миллиону рублей и переехали в Светлоярский и Среднеохтубинский районы, заключив контракты на 5 лет. Программа предусматривает выплату при трудоустройстве в населенные пункты до 50 тысяч человек, работу в спортивной организации и обязательное проживание в выбранном регионе. Инициатива решает кадровый дефицит, поддерживая развитие более 200 спортивных объектов в регионе и реализуется в рамках нацпроекта «Спорт России» за счет федерального и регионального бюджетов. В Севастополе на базе комплекса «Новый Херсонес» прошло всероссийское совещание директоров парка «Россия. Моя история». Волгоградский исторический парк поделился опытом патриотического воспитания и исторического образования. За последние годы команда создала более 35 мультимедийных выставок, провела около 400 мероприятий и приняла свыше 240 тысяч посетителей. Реализованы проекты «Профкомпас» для тысяч молодых людей и «Лаборатория будущего», охватившая 12 тысяч школьников. Парк сотрудничает с образовательными организациями, организуя онлайн-уроки, экскурсии, квесты, VR-аттракционы и цифровые реконструкции. В будущем году к десятилетию парк обновит экспозиции, внедрит игровые механики, интерактивную графику и новые программы для младших школьников. МБУ «Северная» продолжит обустройство нижней террасы набережной от памятника морякам Волжской военной флотилии бронекара ПК-13 до моста через Волгу в центральном районе Волгограда, сообщили в мэрии. По контракту подрядчику предстоит произвести мощение тротуаров, обустроить велосипедную дорожку, создать площадки для уличных занятий спортом, обустроить детскую площадку и возвести летнюю сцену. Кроме того, на территории высадят зеленые насаждения, продолжат сети электроснабжения, поливочную и ливневую канализацию, а также обустроят парковку. Работы будут проведены в текущем году. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: История создания этого трека началась в 2020 году в одной квартире в Тринидаде. Демо лежало целых 5 лет. Потом подключился ямайский продюсер Ревсиан, добавил Вайскида из Нигерии и Рауль Хандро из Пуэрто-Рико. Получилась такая гремучая смесь реггетона, дэнс-холла и афробита. Трек назвали «Понго». Что это значит, да никто точно не знает. Но под это хочется двигать телом в душном клубе в 2 часа ночи. Но поскольку сейчас не 2 часа ночи и уж точно не душный клуб, я думаю, что вряд ли кто-то сейчас в клубе. Большая масса людей сейчас находится на работе. И поэтому подвигать телом тоже, в принципе, ну а почему бы и да, как говорится. Понедельник, 25 мая, у нас новый музыкальный час. Впереди Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me. Чуть ранее послушаем группу Nickelback, When We Stand Together, ну и после паузы Рэй Делтон, All We Got. Делай на максимум, я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +14.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Магниты бывают разные. Одни притягивают холодильник к двери, другие – проблемы. Третий – взгляд в маршрутке. У этого трека магнитное поле такое, что начинает казаться, что можно притянуть повышение зарплаты, если просто кивать головой в такт. Я попробовал, вроде как не помогает, но звучит очень приятно. Группа Айлит в середине часа с работой «Магнетик». Ну а далее Биберекс и Faithless, New Religion, а также Бен с Таночкой Холлоу тоже не пропускает.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: медитации для утра, а есть мантры для йоги. А еще есть трек, который звучит, как если бы Карл Юнг и диджей из ночного клуба сели вместе писать бизнес-план по привлечению бабла. Восточная мудрость, афробит и наглая уверенность в том, что вселенная должна тебе по гроб жизни. В общем, это такой гимн нарциссизма, под который даже человек, который, так скажем, мало зарабатывает, чувствует себя гендиректором. Брукс Эксти. Под данный час Pay to Exist композиция. Ну, а у нас с вами впереди финал этого часа, в котором появится группа Майя Мишель с работой на малиновой луне. А еще группа One Republic и Олеса If I Lose Myself через одну минуту.
1: Реклама.
2: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 12 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Депутат Госдумы Каплан Паниш от партии ЛДПР предложил ввести понятие «социальные скамейки» для маломобильных граждан и пенсионеров, а также упростить порядок их установки. Парламентарии считают, что скамейка со спинкой должна быть у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а жители должны иметь право устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, если соблюдены санитарные нормы. По словам депутата, для пожилых людей скамейка у подъезда – это не только элемент благоустройства, но и способ сохранить активность и общение. На данный момент процедура установки слишком сложна и требует собрания собственников, что для многих пенсионеров становится непреодолимым препятствием. В Тракторозаводском районе завершено расследование дела о незаконном обороте контрафактной табачной продукции. Индивидуальный предприниматель с 1 по 14 января текущего года закупал и сбывал немаркированные сигареты через свою торговую точку. Деятельность пресечена, изъято около 2000 пачек на сумму свыше 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о крупном размере продажи табака без маркировки. Обвиняемый вину признал. Дело направлено в суд. Ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным городской администрации, 16 июня новые парковочные зоны начнут работать в штатном режиме. Платные парковки появятся на улицах Советская, Чуйкова, Соколова, Парцаида, Гагарина, 13 Гвардейской, Наумова, Пражск, Володарского, Карла Липхнета и набережной имени 62-й армии. Система взимания платы будет аналогична уже действующей. Чтобы водители могли без труда определить границы платных парковочных участков, будут установлены соответствующие дорожные информационные стенды и нанесена специальная синяя разметка. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 20. 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Красивые места обычно там, где не нужно подписывать документы, здороваться с соседями и объяснять, почему сегодня у тебя грустное лицо. Увы, зарплата не позволяет переехать. Здоровье накопить, а танцевать пока не запретили. Тиесто и Бриана Грейс на 101.5. Beautiful Places, трек для, знаете, такой внутренней эмиграции на 3 минуты, и после него обратно в наши с вами бетонные джунгли, ну и в новый музыкальный час. У нас с вами впереди The Second Voice с новинкой Let Me Be, а также появится Набу и Мане Slow Down и раньше них Камрад Be Mine совсем уже скоро. Еще раз всем привет, это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
4: 0+.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 15. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Смотрим кратенькую статистику, друзья мои. 70 миллионов просмотров предыдущего хита «Something to Believe In». 500 000 подписчиков в социальных сетях. И на новый трек «Vertigo» фанаты сбежались с такими же горящими глазами. Ну, а ирония в том, что для массового успеха не нужны сложные аранжировки. Нужен просто рецепт. Взять, значит, номинацию на Грэмми, смешать с фестивальной энергией и добавить текст про головокружение. Готово. Трек «Vertigo» звучит очень даже круто. Avalon Roxton в середине часа. Ну, а далее певец Ларин, Warning Signs, Ваня Дмитриенко. Заскочит в гости обязательно, а также Джон Саммит на Волгоград FM.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Федеральная сеть Лекар Сервис приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: парадокс пророка в действии, друзья мои. Если человек уверен, что его уволят, он начинает так плохо работать, что его увольняют. Если уверен, что ему изменят, он, получается, достает партнера проверками, и тот реально изменяет. На новом треке Терис Уимс поет именно об этом. О магии, которая работает против собственного счастья. Звучит как поп-соул с нотками 80-х, а по смыслу как пособие для психотерапевта. Как угробить жизнь за 3 минуты. Мистер Know It All под занавес часа. Ну что, хрустальный шар треснул, но а мы летим в финал этого часа, где послушаем композицию про красивых людей с кольцами. Дэвид Гетта и Сиа, Beautiful People, а также Ариана Гранде, Seven Rings.
1: Реклама.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.

0: О культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
1: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа.
6: В России сократили количество мест на платную форму обучения в вузах. Как сообщили в Департаменте государственной политики и в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, меньше мест стало по специальностям юристов, экономистов, архитекторов и стоматологов. Всего же в вузах было сокращено до 45 тысяч мест, что составляет 13% от общего числа. Межведомственной рабочей группы по вопросам платного обучения при Министерстве планируется дальнейшая корректировка распределения платных мест на последующие учебные годы. В Тракторозаводском районе завершено расследование дела о незаконном обороте контрафактной табачной продукции. Индивидуальный предприниматель с 1 по 14 января текущего года закупал и сбывал немаркированные сигареты через свою торговую точку. Деятельность пресечена, изъято около 2000 пачек на сумму свыше 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о крупном размере продажи табака без маркировки. Обвиняемый вину признал. Дело направлено в суд. Ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В городе Михайловка Волгоградской области 26 мая будет перекрыта улица Магистральная. Как сообщили в администрации города, ограничения связаны с проведением фестиваля национальных культур «Хоровод судьбы». Движение транспорта будет остановлено в границах улиц Смехова и Сверлова. Ограничения продлятся с 12:30 до 19 часов. Объезд участка дороги можно будет объехать по соседним улицам. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: А в эфире пересечение границ без виз и таможен. Группа The Warning, а также австралийцы Pnau в названии данного трека грозят проблемами, но на деле приносят в жертву ритму только чувство равновесия. Трек под названием Tu Corazon создавался, кстати, несколько лет в Лос-Анджелесе, но его энергетика настолько прямая, что предполагает, стены помещения скоро превратятся в желе. Звучит круто, ну а большего и не надо. Еще раз всех с понедельником, друзья мои. 25 мая, вот уже и весна. Скоро все. Но эфир Волгоград FM никогда не все, а только продолжается всегда прямо. Кэлвин Харрис и Disciples. How deep is your love? Первые 30 минут. Чуть ранее здесь Чимин с вопросом «Кто?». Ну и на закусочку Vision VX Zero. Not so lonely через полторы минуты.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: 19 и 20 июня. Премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
11: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 15. Местами небольшой дождь.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, слушаю вас.
4: Александр. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу Хончи HS3 на 1.5 литра, который на роботе.
3: Вот вы не поверите, я прямо сейчас еду кататься для одного издания печатного именно на этой машине, картинки красивые снимать, хотя на самом деле уже покатался. Цена вопроса достаточно интересная для того, чем наполнен этот автомобиль, но, честно говоря, для себя вот эту полторашечку я как-то вообще не выделил, потому что, ну, она весьма посредственно едет. В целом интересовал заход этого бренда как люксового производителя лимузинов правительственных у себя в стране к нам в этот сегмент. В целом заход интересный, особенно для пассажиров, которые сидят сзади. Ожидал, что будет комфортно. Не ожидал, что будет потише, но хотя бы за пространство и за внешний вид зачет. Но полтораха, мягко говоря, для меня неинтересна. Двушка, да, вот это интересно, и этот мотор они стараются везде практически ставить. Я бы, наверное, полторахи больше бы упор делал именно на седаны, там какой-нибудь H5 на 1.5-литровом моторе с хорошим бюджетом пользовался бы спросом. А вот для кроссовера его мало. А вот двушки 245, которые у них, они прямо интерес вызывают, и в динамике этот автомобиль на пиковой нагрузке интересен будет, но сразу говорю, не ждите, что подвеска будет прямо сильно скрадывать все наши неровности. Стыки, особенно трамвайные пути, проезжать приходится аккуратно. Чаще всего цепляет что? Дизайн необычный, соотношение цены и статуса автомобиля. Вот это неплохо, но по багажнику могло быть больше, и вот по уровню комфорта тоже.
4: Соглашусь с вами, но по поводу 1.5 литра, ну, в городском трафике достаточно уверенно себя чувствует. Я просто вот два дня назад стал обладателем, исключительно из-за цены, то есть осматривал двушку, но так как 1.5 отдали очень хорошие деньги, я поэтому взял 1.5.
3: Вот, ну, там цена вопроса, они же сейчас распродают склады, насколько я понимаю.
4: Да.
3: Вот, да, поэтому и цена да. Там...
4: У на трассе еще не выезжал, но в городе достаточно уверенно.
3: А машина-то выпущена, получается, 25-м годом, я правильно понял?
4: 25-м, абсолютно совершенно.
3: Ну да, да. Ну, собственно, в дизайне он как бы не устарел, не примелькался. Это главное. У него хорошие предпосылки именно для того, чтобы стать интересным в этом классе. Что же касается глюков каких-то, мы его тоже записывали. Чаще всего глючит вот этот доступ. Там же, видишь, как не всех устраивает, когда надо руку в ручку совать, чтобы он открылся там, вот это все.
4: А, у меня без доступа.
3: Ну, я и говорю, что вот этот доступ бесключевой, полноценный, он же свободные руки. Он реализован у Чингана больше. Вот я владел, я знаю, что это такое. Ты подходишь к машине, она открывается. Это удобно. А у всех остальных это вот ты руку засунул в ручку, и она тебя типа видит, ключ видит, и тогда дверь открывает.
4: А здесь нет. Подходишь к машине, и машина открывается. Эта функция есть, я ее сделал, да. Вот когда уходишь, она не закрывается, когда... удаляешься
3: от
4: машины.
3: Ну да, тоже такая подколочка. Но вот эти нюансы, конечно, да, но с другой стороны, честно скажу, как бы мне лень, что ли, лишний раз кнопку нажать? Да нет. Еще, кстати, за что могу похвалить, более-менее эргономичный автомобиль получился по кнопкам. Понятно, что там все в планшете, но вот менюшка в планшете могла быть поинтереснее. Ну как бы вот не пахнет дорогим чем-то от нее.
4: Здесь с вами согласен.
3: Вот, а так в целом владеть вам, хорошенько покататься, потом расскажете через пару лет эксплуатации. Спасибо большое за звонок. Был недавно в Сочи, просто там на конференции, и вот вышел на набережную и поймал себя на мысли, что мне чего-то не хватает, как вот жителю крупного мегаполиса. И знаешь, Олег, вот на чем себя поймал? Mm-hmm. Чего не хватает мне? Я удивился, но я не увидел на набережной в Сириусе самокатчиков.
5: Ага.
3: Ага. Вот этих чокнутых доставщиков, которые летают по пешеходным зонам на моторагах своих, этих кикшереров, которые носятся туда-сюда. Хотя там ты же видел пространство.
5: Да-да-да.
3: Там же, ну, там же большие, они там по 6 километров в одну сторону. То есть, как бы сам Бог велел, как говорится, и дорожки есть специально выделенные. Но вот все в основном либо бегом, либо на великах, либо пешком прогуливаются. И это очень круто. Я прямо себя поймал на мысли, что, блин, наверное, я бы порадовался городу без электротранспорта, честно, вот такого, индивидуального, что называется. Есть у нас кто дозвонившийся?
5: Пока вот нет, кто-то пытался и сорвался. Но я думаю, что...
3: Ребята, оставайтесь на связи.
5: Да.
3: Все уже, да?
5: Ну да, ну, либо под прямо сейчас быстрый вопрос, быстрый ответ, как всегда. Либо одно из двух. 39-105, ребята, прямой эфир, напоминаю, Александр Морозов с нами на связи. Прямо сейчас можно задать ему вопрос в прямом эфире. Звоните 39-101-5, есть звонок, алло.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро, Александр.
3: Да, слушаю вас, времени у нас мало.
6: Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Ховер H3 или H5?
3: Ну, честно, я для себя выбирал бы тогда уж H5. Почему? Потому что хотя бы наблюдал такие машины в долгосрок. H3 был как-то, ну, уж очень прост. Что касается именно H5, то мы наблюдали его на пробеге свыше 120 тысяч километров. И скажу так, ожидали, что будет намного хуже. Да, есть свои нюансы, да, он слабенький, да, там еще что-то, но хотя бы функционал свой, вот именно хозяйственный, он выполнил. Материалы, фуфло, пластик, и уж тем более эти подколы под кожу тоже. И называть его комфортабельным тоже не поворачивается язык. Но он за счет своей простоты вывозит. Поэтому если вы выбираете между H3 и H5, я бы тогда H5 себе забрал.
6: Именно бензин, да?
3: Ну да, конечно, бензин.
6: Я понял, спасибо.
3: Спасибо большое вам, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион уже в наличии в дилерском центре Хавейл Каскад Авто в Волжском. Телефон 24-14-03, код города 84-42.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Норвежец в маске, голос, который звучит дороже гитары. Broken Strings. На 101.5 ситуация, когда название врет, потому что порванные струны обычно означают, что тишину и поход в магазин. Здесь же наоборот, чем больше всего сломано, тем громче хочется танцевать. Алан Уокер превратил чужую акустическую трагедию в электронный аттракцион, ну и нельзя не упомянуть Изабеллу Мелкман, которая поет так, будто струны рвали специально. И это сработало. Ну а далее путешествие в Башкирию вместе с группой Айола, Хумай, также появится и Blurock, и Navday, ну и раньше них Two Colors с Эфридо, The Bow Water.
1: Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
9: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Птица Феникс, согласно легенде, сгорает и возрождается. Песня с таким названием, по логике вещей, должна быть эпичной и пафосной. Но Маршмеллоу надел капюшон, позвал группу Portugal The Man, и они сделали наоборот. Тут ни пепла, ни трагедии, а только синтезаторы, наглый бас и чувство, что в воскресенье это очень весело. По такой музыку хочется сгореть дотла чуть-чуть. Вот. И если потом, конечно, можно будет вот так вот отплясывать. Отличная композиция, новиночка, мартовская новиночка этого года. Ну а после короткой паузы нас с вами ждут калифорнийские ночи. Tokyo Hotel, California Nights. Не переключайся.
1: Реклама. Волгу приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте Волгу. Категория 0+.
2: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
3: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90.

0: 98 90 30.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Грузия за первый квартал экспортировала в Россию 382 тонны косметических средств, что превышает суммарные показатели за 17 лет, пишет ТАСС. Россия стала ключевым рынком для грузинской косметики, а по рыбе занимает второе место после Казахстана. При этом по стоимости косметики другие страны могут быть более выгодными для Грузии, чем Россия. В марте импорт сладостей из ЕС в Россию снизился на 33% за год, до 52 миллионов евро. Основную долю составили шоколад и выпечка. В целом, за весь первый квартал Россия приобрела у Европейского Союза сладости на 185 миллионов евро. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Лавлинском районе завершена реставрация мемориального комплекса «Братская могила» советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Специалисты привели в порядок стелу на высоте 189 и благоустроили прилегающую территорию. Реставрация проведена по губернаторской программе сохранения воинских захоронений и в рамках региональной госпрограммы развития культуры Волгоградской области. В Волжском из-за последнего звонка закроют главный городской парк. 26 мая с 14 до 22.00 посетителям ограничат доступ в парк «Гидростроитель». Здесь пройдут закрытые мероприятия для выпускников школ. Меры приняты для обеспечения безопасности детей. Устроители приносят свои извинения постоянным гостям. 26 мая в Доме офицеров состоится концерт «Искусство танца», посвященный 120-летию со дня рождения Игоря Моисеева, создателя первого в мире профессионального ансамбля народного танца. Юные артисты Детской областной филармонии и студенты Волгоградской консерватории имени Серебрякова представят синтез народных и современных танцевальных стилей. Желающие могут поучаствовать в мастер-классах по хореографии, освоить базовые элементы народного и современного танца, а по окончании получить сертификат Волгоградского учебного методического центра по художественному образованию. Во вторник, 26 мая, в области введут сухой закон. Запрет на продажу алкоголя объявляется в связи с проведением последних звонков в школах и будет действовать сутки. Следующим днем запрета продажи алкоголя будет 27 июня, день выпускных и день молодежи. Также напоминаем даты закрепленных ограничений. 1 июня – Международный день защиты детей, 1 сентября и 25 января – праздник российского студенчества. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: называется «Stay», что в переводе «останься», но содержание прямо кричит обратное. Там и огонь, и дождь, и просьба остаться ради боли. Такое себе приглашение на свидание, да? Алёни и Каллум Скотт объединили немецкую поп-лёгкость с британской душевностью, чтобы спеть о самых странных отношениях на свете. Тут и на коленях постоять, и сердце на блюдечке приподнести. Главное, не забыть про одеяло. Оставаться или бежать — вопрос риторический. Чего не скажешь про волну твоего города Волгоград FM? Здесь определенно стоит оставаться. Ведь далее Denzel, You Spin Me Right Round. Также появится Леди Гага, ее Абракадабра. Ну и начнем мы раз после паузы. КДТК и Алекс Альта, One and Two. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 15. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Перед нами наглядное пособие. Человек придумал бизнес-модель, при которой деньги капают просто за нахождение в комнате. Работа мечты, ничего не скажешь. Ну, все в шоке, фрилансеры в ярости, начальники замешательства. Брукс Экстиен упаковала эту идею в Афрохаус, добавила аффирмации про свет и целостность, и получился трек, под который хочется получать зарплату даже в выходной. Движемся далее. Flight Facilities Trouble. Также появится Vintage Culture и Gabs после паузы с композицией Lost. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставр. Реклама.
2: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

Понго – это не обезьяна, друзья мои, как можно было подумать. Это испанский глагол, который здесь используют как утверждение уверенности и полной отдачи моменту. Три человека в студии решили, а давайте-ка сведем реггетон, дэнсхолл и афробит в одну песню. Причем так, чтобы никто не дергался, а все плыло само собой. Получилось не для первого пика вечеринки, а для момента, когда свет приглушили и все уже забыли, кто кого куда звал. Отличная, отличная новиночка. Ну, а прямо сейчас вспомним стариночку, как я их называю. Трек, который вышел в 2002 году и стал одним из самых главных хитов карьеры Нелли, а также получил премию Грэмми в номинации «Лучшее рэп-песенное совместное исполнение». Нелли и Келли Роланд. «Дилемма понеслась».

0: что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, бойцы отряда ЕКИМ бригады «Барс-Курск» начали боевую апробацию нового комплекса акустического обнаружения дронов, разработанного партнером Центра беспилотных систем и технологий. Комплекс оснащен нейросетевым модулем для определения типа БПЛА, предназначен для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. В настоящее время определяются районы испытаний и решаются вопросы подключения и питания системы. По итогам испытаний комплекс будет модернизирован с учетом боевой обстановки и потребностей ПВО. Он может интегрироваться в экосистему ситуационной осведомленности, объединяя данные от РЛС и других средств обнаружения. Нотариальное согласие на выезд ребенка за границу Российской Федерации требуется, если один из родителей официально оформил запрет на выезд, ребенок едет без родителей, например, с родственниками или тренером в группе. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не нужно, если нет официального запрета. В противном случае вопрос решается через суд. Также важно учитывать требования страны въезда. Может понадобиться перевод свидетельства о рождении, подтверждение родства. Перед поездкой рекомендуется уточнить правила конкретной страны. Об этом сообщил советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат Московской области, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust & Co. Мария Шевцова. Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору СП «Донское» в Кремле звезду Героя Труда. Напомним, высокого звания руководитель известного хозяйства был удостоен еще в марте этого года за особые трудовые заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. СП «Донское» расположен в Калачевском районе и является одним из передовых хозяйств не только в Волгоградской области, но и на юге России. По данным Национального союза производителей молока, объект входит в топ-50 лучших в России в сфере молочного животноводства. В Волгограде начались работы по благоустройству площади павших борцов, которые завершатся к концу июля. Подрядчик компании «Эдельвейс» из Санкт-Петербурга уже срезал старый асфальт и ведет работы по обновлению покрытия и малых архитектурных форм. До 15 июля площадь вымостят гранитной брусчаткой, а до 1 июля демонтируют и заново облицуют гранитные элементы трибун и подпорных стен. Также запланирован перенос памятника Александру Невскому. Стоимость работ составит 278 миллионов рублей. Театральный поезд прибывает в Волгоград в начале июня. В течение 2 дней на площадках города будут проходить гастрольные показы. На железнодорожном вокзале бесплатная выставка в Театре кукол, в Музыкальном театре и молодежке. И в НЭТе пройдут спектакли. Проект объединяет такие города, как Волгоград, Саратов, Севастополь, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара и другие. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: песни короче, чем рекламная пауза между песнями. Длится 1 минуту и 37 секунд. Ровно столько, сколько нужно, чтобы сварить яйцо всмятку или ответить «все нормально». В 2018 году ее записали под домашним арестом, представляете? Ну а в этом, 2026-м, она вдруг стала главным хитом планеты. Никто не знает почему. Возможно, просто потому, что у современного слушателя еще меньше свободного времени, чем у Доминика Файка в тот период. Виральность без причины, мне кажется, это лучшее, что может случиться с артистом. Еще раз всех с понедельником, с началом новой рабочей недели, 25 мая. А впереди новый музыкальный час, а также группа One Republic с композицией Invincible. Ёлка тоже появится с треком «Проще». Ну и прямо сейчас Two Colors, Mad World. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
2: 0+.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand Мюнхен. Проспект Ленина, 148.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 15. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 1982 году Стронэнси записала «Бам-бам», гимн ямайской гордости и самоутверждения. Ну, а в 2025 году французы Хьюджил и Сольто взяли этот трек, пропустили через афро-хаус-мясорубку, добавили бас, от которого трясутся бедра, и назвали «Jamaican». Результат — оригинал крутили на верандах в Кингстоне, ну а ремикс на фестивалях выбиться и пляжах Дубая. А сестра Нэнси, мне кажется, даже и не знала, что ее голос будет разгонять толпу под электронные биты 40 лет спустя. Прогресс — страшная сила. Ну а мы летим далее. Алан Рокстон, Вертиго, а также Боб Синклер и Гезен на подходе.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрага. Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

История создания трека, друзья мои. Нидерландский автор ехал по Venice Beach, увидел вывеску шинного бренда Firestone и подумал: «О, романтично!» И ведь не ошибся. Песня про огонь в груди и искры от удара сердец разлетелись по миру так быстро, будто у нее были колеса этого производителя. Кайко тогда только начинал свою эру тропического хаоса, но Конрад спел про то, как «Я пламя, ты пожар». Никто не выиграл. Все только разгорелось. Ну, а мы летим в финал этого часа, послушаем там балладу «Dream of You». Но прямо сейчас Фрэнк Монтана и Макси Би «Ever Since You Left Me».

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологий. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP – платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. С 1 сентября текущего года букмекеры и тотализаторы обязаны отказывать в приеме ставок в доступе в игровой зал лиц, включенных в реестр самозапрета на азартные игры. Это станет лицензированным требованием. Владельцы пунктов приемов ставок должны будут размещать информацию о порядке включения и исключения из реестра, а также QR-код на страницу госуслуг для установки самозапрета. Перечень лиц с самозапретом будет вести единый регулятор азартных игр, обновляя его дважды в сутки. Заявление на самозапрет можно будет подать через МФЦ или госуслуги. Снять запрет можно будет не ранее, чем через год. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический музей в Волгограде изменяют время работы. С 1 июня по 31 августа музеи переходят на летний график работы и будут принимать гостей больше и дольше. Теперь время работы будет понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 18 часов. В пятницу и субботу с 10 до 20. Выходные дни 1-8 июня, 6 июля и 3 августа. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились аудиогиды. Воспользоваться новым форматом можно при осмотре экспозиции в доме сарепского аптекаря и торговой лавки «Гольдбаха». Приспособления имеют высокое качество звука и простое управление. И делают самостоятельные осмотры музея интересные и информативнее. С ними посетители могут сами сдавать темп экскурсиям, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания «Арчидапродукт» из Волгоградской области, известная производством зерновых хлопьев, муки и круп, приняла участие в фестивале ярмарки «Сделано в России», которая прошла в Китае. Это событие прошло при поддержке Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Волгоградской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На фестивале были представлены более 100 российских производителей из 37 регионов. Компания привлекла внимание местных жителей, предпринимателей и представителей власти. Они отметили высокое качество продукции и ее яркую упаковку, специально разработанную для китайского рынка. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: У Бруно Марса странная фобия. Он боится не пауков, не высоты, а девушек без чувства ритма. В новом треке он честно признается: «Ты разобьешь мне сердце, если не умеешь двигаться. Все остальное – приятный бонус. Красивое лицо – хорошо. Нижняя часть тела, которая слышит бас – бесценно». Обращение к диджею с просьбой поставить трек – это не кокетство. Это экзамен. Не сдашь – пойдешь домой пешком. Ну, а как вы, друзья мои, попадаете домой после тяжелого, трудного дня пешком, либо же на машине, либо же на общественном транспорте – не столь важно. Главное – лишь бы под ритмы Волгоград FM. Далее у нас «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Также появится «Мистер Всезнайка», «Тедди Свимса», ну и раньше них «Сомбер», «12 to 12». Еще раз всем привет и классного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand Мюнхен. Проспект Ленина, 148.
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 21, ночью до плюс 10. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Название группы вводит в заблуждение, на самом деле. Никаких гигантов в составе нет. Есть Софи, Скотт и, вероятно, несколько человек за сценой, которые скромно называют себя великанами. Зато песня оправдывает ожидания с лихвой. Shut up and dance. Это, как ты знаете, хочется одновременно грустить, орать и делать приставной шаг. В тексте все просто. Выплюнь боль, выкрикни ее, как будто тебе это нравится. Мало кто умеет так странно подбадривать, но это работает. Далее The Second Voice, Let Me Be. А также поплаваем вместе с участниками группы BTS. Swim через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжск 205-255.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Тропа переводится как «это правда или нет?» Вопрос, который мучает каждого второго в отношениях. Но никто не решается задать прямо. Парижский артист Алан задает его за всех. История про двоих, которые вроде бы расстались, но продолжают обниматься каждый вечер. А на утро снова. Мы вообще кто друг другу? Классическая ситуация, когда проще написать песню, чем позвонить и спросить. Ну, а человек, который прямо сейчас говорит вот сюда, вот в этот микрофон, уходит в темноту переслушивать свои же выходы и краснеть. А я вам всем желаю отличного вечера, крутейшего настроения. Услышимся с вами завтра в то же самое время, а после утреннего шоу 3-4, которое вы тоже не забывайте слухануть. Все, всех обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. В Волгоградской области стартовала программа «Земский тренер» для укрепления кадрового потенциала в сельской местности. Первые два тренера уже получили по 1 000 000 рублей и переехали в Светлоярский и Среднеохтубинские районы, заключив контракты на 5 лет. Программа предусматривает выплату при трудоустройстве в населенные пункты до 50 тысяч человек, работу в спортивной организации и обязательное проживание в выбранном регионе. Инициатива решает кадровый дефицит, поддерживая развитие более 200 спортивных объектов в регионе и реализуется в рамках нацпроекта «Спорт России» за счет федерального и регионального бюджетов. В Севастополе на базе комплекса «Новый Херсонес» прошло всероссийское совещание директоров парка «Россия. Моя история». Волгоградский исторический парк поделился опытом патриотического воспитания и исторического образования. За последние годы команда создала более 35 мультимедийных выставок, провела около 400 мероприятий и приняла свыше 240 тысяч посетителей. Реализованы проекты «Профкомпас» для тысячи молодых людей и «Лаборатория будущего», охватившая 12 тысяч школьников. Парк сотрудничает с образовательными организациями, организуя онлайн-уроки, экскурсии, квесты, VR-аттракционы и цифровые реконструкции. В будущем году к десятилетию парк обновит экспозиции, внедрит игровые механики, интерактивную графику и новые программы для младших школьников. МБУ «Северное» продолжит обустройство нижней террасы набережной от памятника морякам Волжской военной флотилии Броникара ПК-13 до моста через Волгу в центральном районе Волгограда, сообщили в мэрии. По контракту подрядчику предстоит произвести мощение тротуаров, обустроить велосипедную дорожку, создать площадки для уличных занятий спортом, обустроить детскую площадку и возвести летнюю сцену. Кроме того, на территории высадят зеленые насаждения, продолжат сети электроснабжения, поливочную и ливневую канализацию, а также обустроят парковку. Работы будут проведены в текущем году. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Медуза и Хенрика Мамил с композицией «Don't Wanna Go Home» играли только что для нас и для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир в студии. Я Виктория Сотникова. Вместе с вами мы проведем ближайшие два часа. Да, конечно, понимаю, что понедельник, а день такой нелегкий всегда, не всегда веселый. Очень после выходных не хочется снова браться за дела, разгребать все эти задачи. Но я надеюсь, что у вас есть прекрасные коллеги, которые помогают, да, вам проживать все эти моменты и даже с улыбкой выходить из этого офиса. Но всегда мы уходим с работы с улыбкой, потому что можно теперь мчаться домой и отдыхать. И самое приятное делать это под классную музыку, которая как раз нас ждет впереди. А это Фастбой и Клок-Клок, Богдан Медведи. И через пару минут Джон Саммит с композицией Shades of Blue, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
9: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 21, ночью до плюс 10. Местами небольшой дождь.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Seni karşı sen ben demeyim, jürek soğuları sarı demeyim.

0: Адамс, композиция «Жюрек», играл только что для нас и для нашего хорошего настроения. Да, ну и немножечко с такой музыкальной волны переключимся на различные поздравления, да, по праздникам пробежимся. Вот сегодня поздравляем наших прекрасных филологов, потому что сегодня отмечается их день. Также поздравляем работников по пропаганде безопасности дорожного движения, тоже очень важное дело. Еще поздравляем тех, кто танцует чечетку, потому что сегодня отмечается, да, день чечетки. Есть еще сегодня день счастливого билетика, поэтому если вдруг, да, вам сейчас какие-то билетики в руки будут попадать, то обязательно смотрите, вдруг это ваш шанс, вдруг там что-то за ним стоит очень-очень важное для вас. Так, ну и все, возвращаемся обратно к музыке. Впереди нас ждет Marshmello и Portugal The Man, Vice, и через пару минут Cartoon, Christian Jarvie, Kitty Florentine с композицией On The Break Of Dawn, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
10: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
11: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
12: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: композиции Galaxy только что звучали для нас и для нашего классного настроения. И сейчас, я думаю, я вам еще подниму настроение, потому что у меня есть такая веселая новость. Значит, китайцы научились понимать кошек и собак. Одна компания представила стартап, да, а точнее ИИ-ошейник, который переводит лай и мяуканье на человеческий язык. И, значит, гаджет использует нейросеть, которая на лету анализирует звуки питомцев и конвертирует их в нашу речь. И создатели говорят, что точность перевода составит 94,6%. Представляете, какой большой, да, это процент? И планируют продавать девайс примерно за 8,5 тысяч рублей. В общем, в целом, не знаю, что получится из этого. Я сильно не верю во все эти технологии перевода языка животных, да, потому что, ну, не было ни одного кота, который научился говорить по-человечески и рассказал бы нам, да, что же там все значит. Ну, и как бы из людей никто еще не замяукал. Поэтому в целом, ну, развлечение явно будет интересное. В общем, мы ждем, да, будем смотреть и следить за всем этим. Ну, а мы пока возвращаемся к музыкальным нашим вибрациям и наслаждаемся музыкой. Впереди нас ждет Алан Уолкер, Изабелла Мелкман, Тимбаланд, One Republic и через пару минут Брук Сикстин с композицией Pay to Exist, поэтому не переключай.
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60%. До 31 мая. 43-55-13.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
11: I am paid to exist.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологий. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Депутат Госдумы Каплан Паниш от партии ЛДПР предложил ввести понятие «социальные скамейки для маломобильных граждан и пенсионеров», а также упростить порядок их установки. Парламентарий считает, что скамейка со спинкой должна быть у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а жители должны иметь право устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, если соблюдены санитарные нормы. По словам депутата, для пожилых людей скамейка у подъезда – это не только элемент благоустройства, но и способ сохранить активность и общение. На данный момент процедура установки слишком сложна и требует собрания собственников, что для многих пенсионеров становится непреодолимым препятствием. В Тракторозаводском районе завершено расследование дела о незаконном обороте контрафактной табачной продукции. Индивидуальный предприниматель с 1 по 14 января текущего года закупал и сбывал немаркированные сигареты через свою торговую точку. Деятельность пресечена, изъято около 2000 пачек на сумму свыше 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о крупном размере продажи табака без маркировки. Обвиняемый вину признал. Дело направлено в суд. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным городской администрации, 16 июня новые парковочные зоны начнут работать в штатном режиме. Платные парковки появятся на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Процаида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражск, Володарского, Карла Липхната и набережной имени 62-й армии. Система взимания платы будет аналогична уже действующей. Чтобы водители могли без труда определить границы платных парковочных участков, будут установлены соответствующие дорожные информационные стенды и нанесена специальная синяя разметка. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. Курс валюты на сегодня доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: композиция Beautiful Places только что звучали для нас, и с этой композицией мы врываемся с вами в этот седьмой час в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, провожу вместе с вами здесь этот вечер, помогаю вам, да, перестроиться с этих рабочих вибраций на вибрации отдыха и наслаждения, да. Ну все, перестраиваемся, рабочий день подошел к концу, у нас на один рабочий день меньше на этой неделе осталось, на один день мы ближе к нашим новым выходным, только на позитивном, да, концентрируемся и самое главное сейчас уходим от всех задач, чтобы отдохнуть, восстановить свои силы и подготовиться к новому дню. Так, ну и в целом можно заняться своими прекрасными любимыми делами. Ну а впереди мы с вами будем слушать классную музыку. Нас ждет Ава Макс, Роли Хандра, Вискит и через пару минут Сони Фадера и Дио Уиди с композицией Think About Us, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
3: 0+.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
7: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 21, ночью до плюс 10. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255 300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Гороскоп на раз-два.
1: Овны, день полон мелких неприятностей. Проблемы, требующие решения, возникают одна за другой, и в первой половине дня у вас просто не будет времени передохнуть. Тельцы, расширяется круг общения, и день связан с новыми знакомствами и интересными встречами. Близнецы, день приносит массу интересных открытий и позволяет получить очень полезную информацию. Раки, могут возникнуть серьезные проблемы, не рассчитывайте, что сможете легко справиться с решением профессиональных задач. Львы, день обещает профессиональный успех, и возможным становится достижение давно поставленных целей. Девы, этот день приносит массу неожиданностей и событий, которым вы пока не готовы. В ситуации вы ориентируетесь очень быстро. Весы, если в этот день вы хотите чего-то добиться, готовьтесь к тому, что действовать придется самостоятельно. Скорпионы, финансовая картина дня неблагоприятная, придется отказаться от каких-то запланированных расходов и покупок. Стрельцы, все, что начиналось неплохо, может продолжиться плохо, а потом стать еще хуже, будьте бдительны. Козероги, если вам сегодня почему-то захочется изменить мир, это наверняка у вас получится, ведь вы не только четко ставите цель, но и легко находите людей, которые могут вам в этом помочь. Водолеи, вы оказываетесь в центре внимания, хотя ничего не предпринимаете, чтобы этого добиться. Рыбы, этот день едва ли придется вам по вкусу, дело в том, что значительную часть его приходится провести в напрасном ожидании, а вечер принесет разочарование. А это был гороскоп на завтра.

хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шинасу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Рехаб и Пеликан с композицией «Лока-Лока» только что для нас играли такую классную песенку, с которой мы теперь переходим на очень милую новость. Значит, приготовьтесь гуглить обязательно фотографии и видео. В зоопарке Южной Кореи живет львица, которую зовут Луна, и она прославилась своими очень длинными ресницами. Она такая очень выразительная, у нее внешность, она очень светлая, такая, можно сказать, белая львица, и у нее голубо-серые классные глаза и прям черные густые ресницы. Ну, в общем, ее внешность уже сравнивают с героинями диснеевских мультфильмов. Поэтому обязательно посмотрите. Это очень-очень мило и красиво в целом. Ну, а как же животные могут быть не милыми, да? Ну, а мы с вами будем продолжать наслаждаться классной музыкой. И впереди послушаем Альфарбан и Рене Миллер, Vision V XR. И через пару минут Аван Рокстон с композицией «Вертиго». Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
7: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
10: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-3-7.

0: Сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

только что звучали для нас и для нашего хорошего настроения. И с этой композицией мы подходим к концу этого часа. Остается совсем немного времени. И это означает только то, что нам пора с вами расставаться и прощаться до завтра. Радует только то, что время пролетит моментально, да? Просто не успеем моргнуть, и снова уже будет конец нового дня. И мы с вами будем уходить под прекрасную музыку, да? С вами отдыхать и

0: Ты по доступным ценам. На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Митрополита Русской Православной Церкви Иллариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА один из его помощников. Митрополит служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах. Сам он свою причастность к хранению наркотиков категорически отвергает и считает случившееся провокацией, передают РИА Новости. Адвокат митрополита сообщил, что машину Иллариона остановили на трассе, где уже ждали два полицейских экипажа. Обыск проходил с нарушениями, без свидетелей, видеофиксации, а самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за осмотром автомобиля. После чего полицейские объявили, что в багажнике якобы нашли контейнеры с неизвестным веществом. Региональная противопожарная служба Волгоградской области переведена на усиленный режим работы. Ее подразделения находятся в состоянии повышенной готовности. После затяжного весеннего похолодания в регионе установилась жаркая, преимущественно сухая и довольно ветреная погода. Обстановка под контролем, но каждый день регион будет сталкиваться с новыми вызовами. Впереди нарастание температуры воздуха, снижение уровня влажности. Губернатор Андрей Бочаров в понедельник провел оперативное совещание, посвященное обеспечению пожарной безопасности региона. На территории поселка Царицын в Городищенском районе ввели режим ЧС. Населенный пункт частично остался без питьевой воды из-за обрушения ствола скважины. Инцидент произошел на прошлой неделе. Всего водоснабжение поселка Царицын осуществляют 3 скважины, и оставшиеся 2 с объемом и разбором не справляются. По данным поселковых властей, на ремонт аварийной скважины уйдет до 1,5 недель. Больше 650 детских лагерей будут работать летом в Волгоградской области. Старт летней оздоровительной кампании 2026 будет дан в среду 27 мая. Как пишут новости Волгограда, в пришкольных и загородных лагерях за 3 месяца отдохнут 92 тысячи детей. За выпускниками необходимо закрепить право на бесплатные консультации психологов перед экзаменами. Школьники должны иметь возможность получить нормальную поддержку от специалистов, а не оставаться с эмоциями один на один, заявили в Госдуме. Организовать помощь психологов предлагают на базе школ. Минимальный формат поддержки включает 1 бесплатную индивидуальную консультацию для выпускника, а при необходимости может быть проведена встреча для родителей. Еще одним вариантом поддержки могут стать занятия по стрессоустойчивости. Доллар 71.21, евро 82.54.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
2: 0+. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517 517 517 517.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
6: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +21, ночью до +10. Местами небольшой дождь.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, слушаю вас.
4: Александр. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу Хончи HS3 на 1.5 литра, который на роботе.
3: Вот вы не поверите, я прямо сейчас еду кататься для одного издания печатного именно на этой машине, картинки красивые снимать, хотя на самом деле уже покатался. Цена вопроса достаточно интересная для того, чем наполнен этот автомобиль, но, честно говоря, для себя вот эту 1.5-ку я как-то вообще не выделил, потому что, ну, она весьма посредственно едет. В целом интересовал заход этого бренда как люксового производителя лимузинов правительственных у себя в стране к нам в этот сегмент. В целом заход интересный, особенно для пассажиров, которые сидят сзади. Ожидал, что будет комфортно. Не ожидал, что будет потише, но хотя бы за пространство и за внешний вид зачет. Но 1.5-ка, мягко говоря, для меня неинтересна. Двушка, да, вот это интересно, и этот мотор они стараются везде практически ставить. Я бы, наверное, 1.5-ки больше бы упор делал именно на седаны, там какой-нибудь H5 на 1.5-литровом моторе с хорошим бюджетом пользовался бы спросом. А вот для кроссовера его мало. А вот двушки 245, которые у них, они прямо интересны. Вызывают, и в динамике этот автомобиль на пиковой нагрузке интересен будет, но сразу говорю, не ждите, что подвеска будет прямо сильно скрадывать все наши неровности. Стыки, особенно трамвайные пути, проезжать приходится аккуратно. Чаще всего цепляет что? Дизайн необычный, соотношение цены и статуса автомобиля. Вот это неплохо. Но по багажнику могло быть больше, и вот по уровню комфорта тоже.
4: Соглашусь с вами, но по поводу 1.5 литра, ну, в городском трафике достаточно уверенно себя чувствует. Я просто вот два дня назад стал обладателем, исключительно из-за цены, то есть осматривал двушку, но так как 1.5 отдали очень хорошие деньги, я поэтому взял 1.5.
3: Вот, ну, там что... цена вопроса, они же сейчас распродают склады, насколько я понимаю.
4: Да.
3: Поэтому цена там...
4: Но в городе достаточно уверенно.
3: А машина-то выпущена, получается, 25-м годом, я правильно понимаю?
4: 25-м, абсолютно совершенно.
3: Ну да. Ну, собственно, в дизайне он как бы не устарел, не примелькался. Это главное. У него хорошие предпосылки именно для того, чтобы стать интересным в этом классе. Что же касается глюков каких-то, мы его тоже записывали. Чаще всего глючит вот этот доступ. Там же, видишь, как не всех устраивает, когда надо руку в ручку совать, чтобы он открылся там, вот это все.
4: А, у меня без доступа.
3: Доступ бесключевой, полноценно, он же свободные руки. Он реализован у Чингана больше. Вот я владел, я знаю, что это такое. Ты подходишь к машине, она открывается, это удобно. А у всех остальных это вот ты руку засунул в ручку, и она тебя типа видит, ключ видит, и тогда дверь открывает.
4: А здесь нет, подходишь к машине, и машина открывается. Эта функция есть, я сделал, да. Вот когда уходишь, она не хорошо. Закрывается, тогда... удаляешься от машины.
3: Ну да, тоже такая подколочка. Но вот эти нюансы, конечно, да, но с другой стороны, честно скажу, как бы мне лень, что ли, лишний раз кнопку нажать? Да нет. Еще, кстати, за что могу похвалить, более-менее эргономичный автомобиль получился по кнопкам. Понятно, что там все в планшете, но вот менюшка в планшете могла быть поинтереснее. Ну как бы вот не пахнет дорогим чем-то от нее.
4: Здесь с вами согласен.
3: Вот, а так в целом владеть вам, хорошенько покататься, потом расскажете через пару лет эксплуатации. Спасибо большое за звонок. Был недавно в Сочи, просто там на конференции, и вот вышел на набережную и поймал себя на мысли, что мне чего-то не хватает, как вот жителю крупного мегаполиса. И знаешь, Олег, вот на чем себя поймал? Чего не хватает мне? не я удивился, но я не увидел на набережной в Сириусе самокатчиков.
5: Ага, ага.
3: Вот этих чокнутых доставщиков, которые летают по пешеходным зонам на моторагах своих, этих кикшереров, которые носятся туда-сюда. Хотя там ты же видел пространство.
5: Да, да,
3: там же, ну, там же большие, они там по 6 километров в одну сторону. То есть, как бы сам Бог велел, как говорится, и дорожки есть специально выделенные. Но вот все в основном либо бегом, либо на великах, либо пешком прогуливаются. И это очень круто. Я прям себя поймал на мысли, что, блин, наверное, я бы порадовался городу без электротранспорта, честно, вот такого индивидуального, что называется. Есть у нас кто дозвонившийся?
5: Пока вот нет, кто-то пытался и сорвался. Но я думаю, что...
3: Ребята, оставайтесь на связи.
5: Да.
3: Все уже, да?
5: Ну да, ну, либо под прямо сейчас быстрый вопрос, быстрый ответ, как всегда. Либо одно из двух. 39-105, ребят, прямой эфир, напоминаю, Александр Морозов с нами на связи. Прямо сейчас можно задать ему вопрос в прямом эфире. Звоните 39-101-5, есть звонок, алло.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро, Александр.
3: Да, слушаю вас,
6: времени у нас мало. Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Ховер H3 или H5?
3: Ну, честно, я для себя выбирал бы тогда уж H5. Почему? Потому что... хотя бы наблюдал такие машины в долгосрок, аж третий был как-то, ну, уж очень прост. Что касается именно аж пятого, то мы наблюдали его на пробеге свыше 120 тысяч километров. И скажу так, ожидали, что будет намного хуже. Да, есть свои нюансы, да, он слабенький, да, там еще что-то, но хотя бы функционал свой, вот именно хозяйственный, он выполнил. Материалы, фуфло, пластик, и уж тем более эти подколы под кожу тоже. И называть его комфортабельным тоже не поворачивается язык. Но он за счет своей простоты вывозит. Поэтому если вы выбираете между H3 и H5, я бы тогда H5 себе забрал.
6: Именно бензин, да?
3: Ну да, конечно, бензин.
6: Я понял, спасибо.
3: Спасибо большое вам, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
7: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
2: Реклама.
8: Доброго вечера вам желает ООО «Шинасу», официальный дилер шин «Пирелли».
9: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Thank you.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Hit FM. 101.5.
1: Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.